0: Хит Мадрид.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место на...

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, подожди.
4: Взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
5: Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?
3: Вот.
6: Да все. И Сережка Литвинов посидел.
3: Чего вы тут устроили?
6: И все.
3: Безобразие.
6: Доброе утро, друзья.
3: Привет.
6: Все, в полном составе утреннее шоу. Эндрю Фан на месте. Ну, как ты отдохнула?
3: А почему опять начинается фэтшейминг сразу же в полном составе? Нет, я немножко похудел.
6: Какой-то состав ты оставил?
3: Какой-то оставил. Ну.
6: Сейчас.
3: Не такой уж и полный, короче. Я спортом занимался.
6: Да?
3: В том числе.
6: Как ты сможешь это доказать?
3: Ну что, весы неси, давай сюда. Сейчас будет доказывать тебе. Никак. Все, просто верь на слово, как всегда ты
6: не
3: это делаешь.
6: Не получается, Андрюшка, я же тебя вижу, у меня же два глаза. У меня же два глаза.
3: Ну, а, слушай, ты не видишь, так подыграла бы. Ты же профессиональная радиоведущая, давай уже.
6: Я понимаю.
3: Еще вы тут расстроили,
6: распоясались. Вот так я не могу уже тут врать, ты знаешь.
3: Сидят тут, да, ага. Сломали Наташку.
6: Кого? Тебя сломали. Меня-то что сломали? У нас
3: всегда
6: все в порядке
3: врала
6: было.
3: Не, напропалую ничего. А тут что-то такая, я же не
6: про
3: могу.
6: Про тебя никогда не врала. Всегда правду говорила.
3: Да. Даже сейчас, видишь.
6: А что сейчас?
3: Врешь.
6: Что?
3: Никогда правду ты не говорила. Ничего, ни словечко правды
6: от тебя
3: не было.
6: Тебя зовут Андрей Фан. Зовут...
3: Так себе доказательная база,
6: так
3: хочу сказать.
6: Все, значит, твой аргумент уже никуда не катится.
3: Ой, ребят, что-то я как будто хотел сказать, что соскучился, походу нет. Можно еще недельку?
6: И нам тоже нужно.
3: Да. Всем доброе утро.

0: с годами
1: такие
0: по-разному.
1: Такие проблемы начинаются.
0: Случается.
1: Я про них не знала, да, оказывается. Сейчас уже все в курсе.
0: Ну, арбузы реально сейчас вкусные. Ну, что делать?
1: Не, ну, класс, хоть что-то вкусное.
0: Давай, как ты отметила праздник города? Ну, спасибо.
1: Никак вообще.
0: 2-5-0-3-7 WhatsApp. Ребят, ну какие мероприятия посетили-то? Ведь все, только все происходило.
1: Мне, кстати, 3-4 человека позвонили, спрашивают, ты идешь на салют? Я говорю, я работаю. Я говорю, понятно, пока.
0: Праздник города есть. Слушай, но, во-первых, всего-чего, да, там, и все социальные сети в автомобилях, которые портили асфальт своими дрифтами там прям набережную. Видела, да, как все испоганили, исполосовали шинами, покрышками?
1: Это
0: помоют?
1: Это то, что связано было с Формулой-1, да?
0: Да, да,
1: и вот этим булитом?
0: Ну, там, да. Там,
1: или оставят так, как осталось все после концерта прекрасной, любимой нашей самой лучшей группы «Фрата Ветра» в Лепе.
0: Не знаю. Да, классно. Ну, Кэлвин Харрис. Всем понравился? Мне нет. Ну, я просто прошу.
1: А он был связан с...
0: Нет,
1: там,
0: не был.
1: С
0: просто,
1: города?
0: Ну, просто я говорю о событиях, которые проходили, пока я был в отпуске. Много
1: всего. Ясно. Я думал...
0: Да, Кэлвин Харрис был. Что там еще было хорошего происходило? На Питбуль как сходили?
1: Это было хорошо.
0: Нормально, да. Ну, напишите, что посетить удалось, что за эти выходные...
1: Ты про себя рассказывай, что ты остальные...
0: Про
1: они все рассказывали.
0: Я? Да, зачем
1: люди
0: мне?
1: Люди все отчитывались.
0: Если бы я сходил, посетил...
1: Чем ты занимался?
0: Мне интересно. Я что делал? Зачем тебе это знать?
1: Да ты же вернулся с отпуска.
0: Ну,
1: ты
0: а что?
1: Рассказывай.
0: Ну, расскажу, ладно, попозже расскажу. Ничего такого особенного не делал. Не, единственное, что я делал. Ну, у меня были большущие планы. Я думал, значит, смотри, по дому там надо делать. У меня там воздушный... Да какой? Ну, отчасти. Да. Воздушный фильтр, например, надо было в воздухоочистителе поменять. Давно уже. Ну, тоже поменять его хотя бы, почистить надо.
1: Плохой воздух у вас.
0: Да, ну, не, мне нормально, но, видишь, он чистит, старается. Ну, его надо иногда прочищать просто, да. Я такой, так, будет отпуск, сделаю. Потом, знаешь, там... Такие вот. И вот эти планы вот такие на пальцах.
1: Жена
0: да?
1: просила это ее сделать... выгуливать по ресторану. Вот отпуск будет, сделаю.
0: Да? Для этого она отпуска не ждет. Короче, как...
1: 4 недель в году мало.
0: Да, там надо было еще, значит, поменять один там светильник, надо было, значит, там стулья какие-то там хотели поменять, еще что-то, еще что-то. Вчера все делали. В последний день. Вчера. Вот прям в воскресенье я. И фильтр почистил, и съездил стулья, и, ну, там уже... И лампы, фары, все вместе, все в последний день. Вот так вот, так вот проходит. Был дел по горло, как говорится.
1: Я тебя понимаю. Вообще я тебя

0: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
1: Что? Как?
0: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.
2: Школа зовет?
3: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Евроникс.lv.

0: О, давайте.
1: Да, ну, Андрей, я тут рассчитывал, что ты приедешь, что тут просто весь
0: хорошо,
1: такой.
0: Да.
1: Так,
0: я
1: тебе скажу. Такой энергичный, понимаешь?
0: Да,
1: а ты что?
0: Да, я восхищаюсь.
1: Эндрю, что
0: Я восхищаюсь. Спасибо, были услышаны наши, значит, посылы в космос или, может быть, даже куда-то поближе, когда мы возмущались качеством дорог в определенных районах. И тут Пардаугово вся шикарно.
1: Сейчас.
0: Я тебе хочу сказать. Ну ладно, там доделают ремонту еще, там Юр Лазгатов до сих пор перекрыто.
1: Подожди, я тебе скажу так. Я проезжала по твоим владениям, вот твоим районам.
0: Ну ты видела?
1: Я проезжала.
0: Ты видела? Красота?
1: Да, красота. А что так трясется? А что так ощущение? Я ничего не могу.
0: Еще делают.
1: Хорошо, да. Я ничего не хочу сказать.
0: Делают.
1: Я не хочу сказать, давайте запишем и запомним, в каком году мы начали отрывать и через сколько нам понадобится он вновь. Да, я не буду ни в коем случае никак. Ладно.
0: А потом Формула-1 туда еще раз проедет туда-сюда.
1: Не надо нам все с дорогу, уберите все. Все эти шоу нам не нужны. Ничего. Доставьте дороги, дайте им понаслаждаться.
0: Громкая она была, да, говорят? Она прям громко-громко ехала.
1: Да.
0: Это знаешь, этот, когда есть тебе там сосед, который косил газон куда-то по утрам, ты можешь его, а вот так тебе, на тебе,
1: пожалуйста,
0: вот тебе.
1: Пожалуйста, иди туда.
0: Пожалуйста.
1: Это что, ты должен соседа взять, связать
0: и заставить смотреть, как
1: Формула... На набережную 11 ноября просто с закрытыми глазами привезти.
0: Я так понял, что она не только по набережной, а там вообще нормально по городу покаталась.
1: Не, ну круто, слушай, в любом случае, мне нравится, что... Ну, придумывают всякие штуки. Ну, правда, за это заплатили, наверное, из наших денег.
0: Да. Рига, с днем рождения.
1: Да.
0: Поздравляю.
1: А у нас еще вообще целый месяц.
0: Да. Вроде вот весь сам этот был, сам праздник был на этих выходных. Ну, много мероприятий я проезжал, посмотрел, все видел. Нигде не был, ни в чем не участвовал, поэтому обращаюсь к нашим слушателям. Кто был, участвовал, что видел, что понравилось, делитесь, пишите на WhatsApp 25037. Всем доброго.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18.

0: моменты, важные моменты. Поехали. Прошли себя стороной. Да ладно.
1: Да есть... мне много важных моментов про... Ну ладно, давай. Ну.
0: Про который ты хочешь поговорить или
1: да нет? Да нет, я же говорю, я за две недели, я такой, пойду туда, пойду в кино, пойду здесь, пойду
0: ладно,
1: там.
0: Ладно, кстати, слушай, про кино. А про кино ты на какое кино хотел сходить?
1: Ну тогда тоже Одиссея.
0: Да, короче, надо... ну все, я тогда хвастаюсь, я вчера была, сходила 3 часа фильм. Я была уверена, все, да я утомлюсь, мне это ничего подобного. Я там и ревела, я там и переживала, я там и радовалась. В общем, весь спектр...
1: А фильм смотрела?
0: Да. Весь спектр эмоций мне удалось схватить по полной, прожить и пережить. И я в этом фильме, конечно, увидела нереальнейшие отсылки. Не то, что даже отсылки, а ну просто вопрос, поставленный в фильме «Оппенгеймер». Да? То есть... И то не знаю, Нолан... отдельно нужно будет обсудить, наверное, с...
1: Остается Ноланом, да? Все равно у него какая-то связь прослеживается, да?
0: Однозначно, да. Я прям в какой-то момент... Ну, это
1: ну, гений,
0: же...
1: Нет?
0: Да, конечно. Браво. Съемки.
1: Ну, как он это делает?
0: Я не знаю, зачем он... Ну, не знаю, зачем эти дополнительные были сложности с IMAX. Я думаю, нам еще раз объяснит Антон Долин, потом, когда придет в гости. Не с IMAX,
1: я тебе скажу. Ну, я понял, с камерой,
0: да,
1: это огромное,
0: да?
1: Да,
0: с камерой огромное, да.
1: Ну, потому IMAX, что да, человек... Ну, блин, как это называется? Перфекционист.
0: Да, ну,
1: или
0: он же первый,
1: в простонародье задрот.
0: Он же первый, кто вообще снял полнометражный, да, фильм на этот IMAX.
1: Да,
0: все
1: да,
0: обычно
1: да,
0: использовали только ну, для каких-то...
1: Частично,
0: но,
1: да.
0: Скажу так, это окупилось? Или, то есть я восхищалась на съемками,
1: слушай,
0: решениями.
1: Класс. Иногда мы заморачиваемся на деталях. Но да, иногда это... Вот,
0: того стоит,
1: да, действительно. И я, как ты знаешь, ну, то есть у меня много в жизни таких было моментов, когда там, например, ты диджей, да, стоишь на том клубе, и у тебя нету людей, и ты должен все равно как бы поддерживаться.
0: Хочешь, не хочешь, да?
1: Да, чтобы люди пришли, а у тебя
0: и,
1: уже
0: кстати,
1: эта атмосфера праздника.
0: И тебе приходится двигаться, как будто бы тусовка.
1: Как
0: полная.
1: Будто тусовка,
0: а
1: да. И многие ленятся, да, и мы всегда вот так вот, ну ты, я сам по себе знаю, ну блин, лениво же, ну зачем, ну как, для кого?
0: Я вот так вот стою, хорошо, никого нету, и стою,
1: да,
0: все.
1: Да, поставил, да, микс там в любом, и вообще просто, и ничего не делаешь. Люди придут, начнут работать. Блин, и тогда, знаешь, такие вот важные вещи были сказаны некоторыми людьми, которых ты тоже, скорее всего, знаешь. Он говорит,
0: да.
1: Тебе же, говорит, не важно, чтобы тебя услышало там много людей, или какие-то определенные люди, или я, или кто-то еще. Тебе важно, чтобы тебя услышал один какой-нибудь человек, но который будет очень важен.
0: Да.
1: И который может перевернуть твою судьбу. Я такой думаю, блин.
0: Ты такой, сейчас такой... Нолан зайдет на танцпол.
1: Сейчас
0: офигеть.
1: Как зайдет, и я туда весь. Видишь, и в его случае тоже.
0: А ты не подготовлен бы стоял.
1: В его случае тоже. Он такой думает, ну можно же обойтись, можно же не таскать эту здоровую камеру. Но я ее потаскаю, и об этом будут говорить в утреннем эфире на Топ-радио.
0: Да. Все, гордись Нолан собой. All-time favorites.

0: новинки и Мадонны. Кайли Минок с треком Love Sensation. Скоро услышим. Также Sweet Disco и Brazil. Эти все треки через пару минут на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Извините, вы ждете?
2: Да.
1: А вы?
3: Ну, конечно, жду.
1: А ты тоже ждешь концерт в Метроль? Открываешь глаза. Их песни — это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу ТОП Радио и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы Мумитроль.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos

Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 88.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 17 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: ну, наверное, важная информация будет для тех, кто любит творчество группы «Мумитроль», потому что концерт на этих выходных, да, или подожди, 20? А какое уже число? Я же вообще не в курсе. На этих выходных, наверное, получается.
1: Так
0: а
1: ты,
0: билеты?
1: Может, все-таки посмотри.
0: Какое число? Посмотрел. 17-е, все.
1: В смысле, 17?
0: Сегодня.
1: Ну,
0: да.
1: А концерт когда состоится?
0: Посмотри, что я тебе могу сказать. 20 какого-то там. Да.
1: 23 августа, Андрей. Ну видишь? Ладно, тогда
0: знаете,
1: уже...
0: Выходные?
1: Давай
0: что
1: расскажем. Это уже на этих 23-е? Кошмар какой. Это получается, это воскресенье, друзья мои. Как быстро бежит август. Мумитроль на Вандерсала. Между прочим, если что, если есть желание приобретать билеты, то fridayticket.com.
0: Ну а в следующем часе мы разыграем 2 билета на концерт, на выступление Мумитроль на Вандерсале. Да, и конкурс на волнах топ-радио. Соскучились по конкурсам? Признавайтесь, соскучились? Ты соскучилась, Наташка?
1: Да нет, у нас было много конкурсов. Так, рассказывай теперь про конкурсы нормальные. Одно дело. Когда ты получаешь какие-нибудь просто подарочки в виде... хотя куда просто? Ну, конечно, нет, 2 билета всегда круто. Но я увидела, что в Китае молодой человек пришел на корпоратив. Ну, что часто бывает и происходило с каждым из нас. И там был конкурс. Угу. Конкурс. Суть конкурса не разглашается. Зато очень хвастается он своим подарком. Что ты понимал в этом конкурсе? Этот молодой, классный, симпатичный сотрудник выиграл 365 дней отпуска. Оплачиваемого отпуска!
0: Лучший.
1: Вот это подарок!
0: А мне такое ощущение, что лучше...
1: 365!
0: Лучший способ уволить человека.
1: Если это 365 оплачиваемых дней,
0: да.
1: Увольняйте меня сейчас. Увольняйте. Не ждите ни секундочки.
0: Ну а что ты будешь через 365 дней вот делать? Например?
1: Я не знаю. Ничего не буду делать. Так же, как я не буду делать ничего 365 дней. Как тебе
0: будто,
1: вообще?
0: Как будто его попросили. А как вернуться? Я не понимаю. Ну, ладно, хорошо, там есть, там, вот 2 недели меня не было. Там, ну,
1: да.
0: Люди месяц иногда вот отдыхают. Mm-hmm. Вот как вернуться? Как же заново вспоминать все, что надо делать?
1: Ты открываешь своего компьютера, думаешь, что происходит, какой тут был пин-код.
0: Какой тут был пин-код, да.
1: IT-специалист.
0: Да. Так.
1: Так что вот это подарок.
0: Подарочки.
1: Пожалуйста. Если кто-нибудь... Давайте на корпоративе. Кто может похвастаться, что он получил самый крутой подарок? Мы сейчас будем смотреть, кто из работодателей самый крутой. Давай.
0: Да. А если это был музыкальный подарок?
1: Супер.
0: Ну. Вот я такие треки могу подарить
1: вот
0: тогда сейчас музыкально прямо сейчас.
1: Я, в принципе, такие подарки от Андрю только получал в своей жизни.
0: Это трек из ТОП-20,
1: кстати. Спасибо.
0: Все, скоро услышим его. Ну, а также классный трек от Бауса, который называется «Магнетик». Это нет, это уже моя.
1: Ладно. Совсем уже обалдела.
0: Хит этого лета. Через 1.5 минуты продолжим именно с этим треком.
2: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3x2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
8: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Изда.

0: меня новость есть, хочешь.
1: А у тебя про автопром? Слушай, я, ну, ты пока что готовься к этой новости. Я просто наткнулась на мудрость. А мудрость у нас как сейчас люди получают? Через мемы, правильно? Это основной источник мудрости.
0: Если
1: человек говорит, я недавно читал исследование, скорее всего, это Reels. Да? Да. Ну, давайте все называть своими именами.
0: Человек Reels прочитал уже неплохо.
1: Конечно. Итак, мудрость, которая мне понравилась. Никогда не грусти в свой выходной. Плачь в рабочее время. И получай за свою депрессию зарплату.
0: Это же хора хорошая.
1: Это правда. Это правда.
0: Мудро прям, да. Это и мемно.
1: И мемно, и мудро, и мудро, и честно.
0: И интернет, да-да-да, френдли, так назовем это. Молодежи будет понятно доступно, они сразу это возьмут. Слушай,
1: на вооружение!
0: Я жалко, что я не знал этого раньше, потому что иногда, знаешь...
1: Потому что ты все время плакал по субботам и воскресеньям?
0: Такой, как раз удобное время поплакать. Да, это начну, идея. Пожалуй, здесь и сейчас.
1: О, да.
0: Слушай, ну разве для того, чтобы погоревать, есть правильное время?
1: Нет, Андрей, я думаю, что есть правильное время в том плане того, что ты понимаешь в этот момент, что ты взрослый, у тебя так много дел, да, тебе нужно выбрать время как для того, чтобы поплакать, так и для запоя, да? Ты должен это уже согласно своему календарю.
0: Запланированный запой.
1: Task management.
0: Да. Ты так думаешь, что мой отпуск прошел? Я понимаю.
1: Конечно,
0: да.
1: Я уверена. Ты тут рассказываешь, спортом занимался, дела делал домашние. Да какой?
0: Хорошо, тогда быстро мою автомобильную новость, чтобы ты понимала, чем
1: уровень.
0: Я занимался. Да.
1: Была
0: как когда-то реклама Мерседес сделали с Шумахером, когда он на Мерседесе проезжал по потолку тоннеля. То есть он так разгонялся и такой так раз проезжал по потолку. Mm-hmm. Короче, китайский автомобиль концерн, который называется Voya, ну, это вообще ничего не значит, потому
1: да,
0: что
1: я
0: их так уже много, что да. Mm-hmm. Это. Он разогнал свой автомобиль и повторил трюк Шумахера и
1: да
0: рекламу Мерседеса. Да? Да, 130 км в час. Он, значит, так заехал. Ну, то есть туннель он полностью круглый. Он так заехал, проехал какой-то несколько метров по потолку и съехал. Потом обратно, в общем, да, машина удержалась таким образом. Короче.
1: Я жду, когда кто-то... Я считаю, что тебе необходимо повторить рекламу с Ван Даммом.
0: Между двумя фурами в шпагате.
1: У тебя хорошо получится. Это будет отлично.
0: Слушай.
1: Я позову нашего СММ-специалиста Наташку.
0: Ты знаешь...
1: Нам нужно две фуры и все.
0: А ведь даже если я повторю, даже если я это сделаю, ну кто же мне поверит сейчас?
1: Век,
0: когда тебе искусственный интеллект нарисует все что угодно. И об этом я хочу с тобой поговорить в следующем часе на волнах ТОП-радио. Согласна?
1: Давай через.
0: Быстро говори. Нет, в следующем часе.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Так, понедельник и 17 августа, и 2 недели лета еще впереди.
3: Я уже испугался, ты сейчас скажешь, 2 недели отпуска ты еще берешь прямо сейчас.
2: Целых 2 недели. Что ты пугаешься? Почему?
3: Да куда? Это все, потому что ты уходишь, что мне приходится работать. А когда ты возвращаешься, ничего делать не буду. Все. Села вот здесь вот этот стульчик и смотрю, как ты разрываешь. Вот это, что ты разрываешь?
2: Ну, я что-то разорвусь, ты хочешь.
3: Давай
2: да.
3: Что-нибудь.
2: Что-то разорвусь.
3: Давай рубашку надо. На себе.
2: Рубашку на себе.
3: А чего нет?
2: Ты не выросила, говоришь, что я в майке себе. Ну ладно,
3: что,
2: да.
3: Ты при мне никогда хочешь... не разрываешь?
2: Нет, я должен прийти в рубашке и разорвать. Я правильно понимаю?
3: Да, давай так.
2: А Никитос разорвал тут что-нибудь?
3: Да, но это была совсем другая часть тела. Часть одежды. Доброе утро!
2: Часть тела, говоришь? Так. Расскажу, о чем пообщаемся сегодня.
3: И сразу же забегая вперед, девочки, давайте обсудим о том, как выходить замуж за Роналдо. Как нужно было выбирать правильно мужиков?
2: А вы это обсудили тоже?
3: Нет.
2: Почему? Была свадьба или нет?
3: Была, да. А я игнорировала, ждала подробностей. Получила подробности и все.
2: Была свадьба, да?
3: Была свадьба, точка.
2: А я видел фотку, как будто там было много-много звездных гостей. Это правда или это было как бы на...
3: Я думаю, что это больше ИИ.
2: Ну, я тоже так подумал.
3: Ну, разберемся.
2: Вот об этом мы поговорим сегодня, да. Вот у меня вот есть вопрос, который меня мучает. Точнее, как бы это сейчас пока не проблема, но... Ну, ладно, давай через песню.
3: А что врач сказал?
2: Врач пока еще.

0: представь, Наташка, ты поехала в какую-нибудь страну, ну, там, какую ты хочешь страну поехать?
1: А что, в Италию?
0: В Италию, да, а поехала в Италию. Дошла, там Пизанскую башню, да, вот эта падающая, знаменитая, классная башня, такая, подходишь, смотришь, такая, что-то говоришь, сфоткай меня, тебя фоткают, и все.
1: А
0: и
1: кому вы, я говорю? Кому? Рональдо?
0: Случайному прохожему, мим проходил, вот там какой-нибудь, да, или
1: вряд
0: какой-то другой турист проходил какой-то из другой страны какой-нибудь совершенно. Короче, сфоткал, и тебе, и ты смотришь, и фотка не та, и на
1: плохо
0: что тебе...
1: Плохо получилось, кривая башня какая-то.
0: И ты кривая. Ну, все кривое.
1: Все кривое в этом кадре.
0: В этот момент говорит, так да ничего страшного. Сейчас. И ты берешь, короче, закидываешь в твой любимый чат GPT, и он тебя рисует на фоне этой башни так, как надо, как так, как ты и хотела.
1: Худая, красивая, богатая.
0: Например, да. Теперь скажи, ценность этой фотографии, которую тебе нарисовал чат GPT, будет такая же, как ценность той фотографии, если бы ты сфотографировала самостоятельно?
1: Смотря для кого?
0: Для тебя.
1: А, для меня нет. Не люблю я
0: почему?
1: Такое. Но если...
0: Подожди, вот сейчас вот, почему?
1: Так я там не настоящая.
0: В смысле? Все идентично.
1: Ты, ну, как совсем...
0: Ну, как бы ты там не стояла в этот момент, конкретный этот момент времени там. Ну, люди немножко другие, может быть, там, да, ветер в другую сторону дует, облака чуть другие. Но по факту башня есть, вот она такая же, как и в жизни. Ты такая же, как и в жизни.
1: Не, ну если я была там,
0: ты
1: хотя
0: была
1: бы.
0: Была там, ты присутствовала там, но фотографию тебе сгенерировал чат GPT.
1: А я позировала или нет? Или я просто сфоткала башню, такая, просто дорисуй меня там, я пошла
0: ну,
1: дальше.
0: Ну, типа, когда-то ты позировал, он где, откуда ты же тебя срисовал, то есть, ну, с другого места, может быть, вот я, нарисуй мне на фоне, ты там была, как воспоминание, оно осталось воспоминанием.
1: Ну,
0: все
1: тогда,
0: есть.
1: Да,
0: ты можешь эту фотографию распечатать, вложить свой альбом.
1: У меня нет никакого альбома.
0: Да, давай представим, что есть. Ты не была в Италии.
1: На Пизанской башне, да.
0: Да.
1: Слушай, хороший вопрос. Так,
0: вот
1: подожди.
0: Я хочу...
1: Да, я
0: и вот мне интересно,
1: тебя.
0: Когда... Потому что я так тоже подумал, ну это же не то. Ну а почему не то? Ну типа, ты... Фотография, ну есть все, она цифровая, и ты... Но момента этого не существовало. Ни в одной реальности, в которых ты живешь свою жизнь. Нет, ты там была. Фотография, как будто все, как, и если ты покажешь другому человеку, скажешь, о, прикольно, ты была в Италии. Но по факту это не тот момент. Момент другой. А есть ли разница? И в век вот таких вот всех технологий, как теперь понимать, цена ли для тебя это? Если нет, то почему?
1: Я скажу даже больше. Здесь, если еще задумываться о том, что вообще, насколько мы искажаем наши воспоминания.
0: Да.
1: В реальной нашей памяти даже.
0: Да.
1: То есть, если мы вот собираемся даже подругами, мы все росли в одном дворе, да?
0: И у вас
1: вот,
0: разные воспоминания,
1: и
0: да?
1: И мы начинаем разговаривать, вообще, как будто бы мы, как будто бы мы все втроем там не находились в этот момент.
0: Ну, это каждого... у вас, это эффект Мандел у вас просто происходит.
1: У всех, да. И поэтому, обычно бы фотография послужила бы доказательством. Вот, смотри!
0: А мы же,
1: даже это доказательство.
0: А мы же все осознаем, да, что в будущем, скорее всего, так оно, это будет абсолютно нормой, когда тебя просто дорисовали туда, куда тебе надо. Скажем так, ты хочешь сфотографироваться на фоне Ниагарского водопада. Зачем? Если ты можешь сфотографироваться просто здесь, тебя дорисовали, и
1: но
0: все.
1: Но это точно не имеет никакого смысла, потому что...
0: А будет ли иметь смысл тогда фотка?
1: Твои воспоминания, наверное.
0: Будет ли иметь смысл, если я буду тренировать растяжку, залезу на две фуры, сделаю как Ван Дам, как ты вот просила, и запишу это на видео, и то же самое видео сделаю тебе с такой же легкостью, искусственный интеллект, без тренировок, без двух фур.
1: Ну, конечно, потому что, Андрей, здесь же важен что, путь к этой фотографии,
0: наверное,
1: скажем так.
0: Да.
1: А если этого пути не было, то это пустой, просто смонтированный кадр.
0: А если путь был, при этом, да, путь был, но момент не тот. Ведь недалек тот день, когда этого разницы уже и не будет вовсе. Но, тем не менее, сейчас пока есть какая-то внутренняя борьба, да? Ты думаешь, ну, не может же, почему он на меня
1: рисует? Ты хочешь сам
0: я
1: прожить.
0: Хочу
1: показывать самого себя. Я думаю, что в эту сторону все-таки должно идти человечество.
0: Вот кто что
1: думает?
0: Потому что
1: ты сейчас скажи тоже, ты же, когда видишь фотографии и видео сгенерированные, и у тебя мозг уже просто скипает.
0: Да.
1: Просто пропускает мимо.
0: Конечно.
1: Ты его даже не просматриваешь.
0: Да.
1: Ну, тогда...
0: Ну... А вот что будет-то дальше? Ну, а ведь момент присутствовал вообще в целом?
1: Давайте сейчас обсудим. Давай поговорим.
0: 25037, WhatsApp.

0: так мало.
1: Вот тебе делать нечего.
0: А у тебя нету ностальгии по маленьким деткам своим?
1: Слушай, ну для этого не надо себе пересматривать фотографии.
0: А я смотрю, пересматриваю, как я. Ты не помнишь много.
1: Одну посмотрел и нормально.
0: Нет, а я начинаю видео смотреть, как он тут говорил, тут еще не говорил. Это вообще ой.
1: Так ты загрузи в нейросети, попроси еще 3000 нагенерировать.
0: Вот это я и боюсь, что это... Ну, мы, видимо, так и сделаем потом.
1: Да, чтобы тебе побольше.
0: Но проблема в том... Не проблема, а именно момент, что ты вспоминаешь вот... где вы жили, что в этот момент происходило. Ну, короче, ну вот настоящие. И причем они как раз-таки не те, которые с нашей идеальной новогодней фотосессии, где муж красивый, ты стройная, ребенок не плачет. Нет, вот как раз эти видео, где там кто-то ревет, кто-то ругается.
1: Ну, наш слушатель пишет, говорит, а какую ценность имеет фотография вообще сейчас? Насколько ценна фотографии с фильтрами в Инстаграме?
0: Согласна, да.
1: Фото после обработки в фотошопе.
0: Да,
1: ну,
0: да. Где все уже
1: ценность фото как памяти пропала давно, считает он, с чем я не согласен. Теперь эту ценность составляет удовольствие, которое приносит фото либо видеоролик. Ладно, тут не совсем так. Ценность фото по-прежнему присутствует, потому что, как ты говоришь, да, взять и сидеть, ну, просто пускай будут...
0: На фоторадаре особенно. Там ценность четкая.
1: Четкая, да.
0: От 45 до 90 евро.
1: Вот видишь, ты продолжаешь нарушать, ничего не меняется у себя, ни к чему тебе. Тебя невозможно научить, это у тебя не работает.
0: Я просто вот там нарушила, штраф получила, в этом месте я больше не нарушаю. Но оказывается, очень много мест в городе, где можно нарушать.
1: Все-таки работает, да, часть?
0: Я все не
1: нарушаю. Хорошо. Расскажу тебе тогда еще одно решение, допустим, по проблеме. Я сейчас вот о своей боли, да. Часто меня супруга просит фотографировать, и это бывает прям слишком часто.
0: Да.
1: Да, например, сфоткай меня вот здесь. Сфоткай меня на концерте Кэлвина Харриса, например, да. Я фоткаю, плохо сфоткал, фоткаю еще раз. И еще раз, и еще раз.
0: Плохо.
1: Смотри, фоткаешь Кэлвина Харриса отдельно, фоткаешь жену отдельно.
0: Выбирай
1: чат
0: варианты.
1: GPT. Сложи, но чтобы так, как все нравится. Если что не нравится, ну, то есть подкорректируй. Все, готово. Зачем я буду 10 раз там фоткать, перефоткать, тратить это время? Я буду наслаждаться концертом, например. А жена получает красивейшую фотографию. Чем? Удобный способ. А что?
0: А что скажет на это твоя жена?
1: Не знаю. Давай
0: что
1: спросим.
0: Она скажет?
1: Давай позвоним.
0: Ей понравится или нет?
1: Вот что скажет любая жена на эту, по этому поводу? Понравится ли это? А важно ли им прям вот, чтобы именно вот это было сфотографировано? Или, ну, сгенерированная фотография?
0: Нет,
1: ну, что,
0: вот какая
1: разница?
0: Прям, мне прям лично важно. Для того, что ты выставляешь в Инстаграм, это, пожалуйста, это что-то, что будет набирать там охваты.
1: Ну, а ты слышала, как делали раньше, когда какая-то там компания заявила, что с их фотокамеры можно сфоткать кратеры на Луне. Они фоткали кратеры на Луне, а фотокамера их дорисовывала с помощью тех же самых небезызвестных технологий и говорила, вот у тебя получилось фото кратера, а ты на самом деле дорисована. А всем было все равно.
0: Ну, тоже
1: все говорят,
0: верно.
1: Кратеры есть и есть, все нормально. Ну и что дорисованные? Они же там есть, они реально по факту такие.
0: А может и нет, мы же не можем проверить.
1: Как-то не можем.
0: А про себя ты хотя бы
1: возьми
0: знаешь.
1: Возьми телескоп,
0: ты прожил,
1: посмотри
0: ты
1: такие.
0: Либо не прожил.
1: Ты видела хотя бы раз кратер? Ну нет, телескоп, бинокль посмотри. Ну,
0: смотрела,
1: там
0: да.
1: Там все видно.
0: Да.
1: Они есть.
0: Да, была у меня такая свиданка.
1: Вот.
0: Но я думала тогда совсем о другом. Плевать мне было на эти... Ты видишь? Да, конечно. Как здорово.
1: 25037, WhatsApp. Давайте попробуем все-таки обсудить этот важный момент.
0: Эндрю, ты заставляешь нас думать? Мне не нравится.
1: Ну, понятно. Видишь, я вернулся. Хоть кто-то должен теперь.
2: Утреннее шоу.

0: Концерт «Мумий тролль» когда? Какого числа? 20. Ну, эти выходные, правильно?
1: Подожди. Ну, Андрей, давай более подробно и честно. 23 августа состоится концерт «Мумий тролль» в Риге. А именно на Вондерсала.
0: Да.
1: Все? Точка? Ты хотел это все?
0: Да, это важно все. Самая важная информация. Два билета на это прекрасное мероприятие есть у нас. Надо дозвониться и сыграть с нами в конкурс, который называется «Что было дальше?». Ой, мы посмотрели. У «Мумий тролля» столько песен. Они такие классные. И они очень неожиданные, имеют неожиданные речевые обороты. Поэтому это идеальная группа для нашего конкурса, который мы назвали «Что было дальше?», в котором мы прямо сейчас сыграем с кем? Кто дозвонился нам? Оу, подождите секундочку, там у меня «Мумий тролль» на фоне играет. Привет, доброе утро, кто там?
1: Кто здесь? У нас в гостях?
2: Максим.
0: Здравствуй, Максим.
1: Макс, как дела?
0: Слышал ли... Да, как дела, действительно, сначала, давай узнаем.
2: Да, хорошо.
1: А понедельник как начался уже для тебя?
0: Ну?
2: Ну, понедельники лучше бы взять и отменить.
1: Слушай, а скажи, Макс, а ты вообще вот проснулся, ты про Илью Лагутенко думал сегодня?
2: Нет.
0: Наташка просыпается каждое утро, просто думает, она спрашивает, есть ли такие же люди, которые как она? Нет, Наташка, я тебе уже говорил, что никто не думает, но только ты. Ладно, Максим, почему ты хочешь понедельник отменить? Тогда придется вторник переживать, так же, как понедельник.
2: Ну, ничего.
0: Нормально,
2: один день
0: я понял.
2: Больше был бы.
0: Хорошо, давай, чтобы тебе не хотелось отменять понедельник, вдруг у тебя получится стать обладателем нашего приза сегодня, конкурс, «Что было дальше?», наверное, ты слышал, как происходит. Мы слушаем фрагмент песни.
2: Нет.
0: Нет, ну тогда я расскажу. Мы слушаем фрагмент песни, и в какой-то момент песня обрывается.
1: Не расстраивайся, будут варианты.
0: Будут варианты. Давай послушаем сначала его.

0: Ну, может быть, ты уже знаешь, как продолжается. Тебе... Давайте дам варианты.
1: Тебе нужно будет угадать продолжение вот этой строчки.
0: Кинжал, воткнув расплавленный, ну, это мумитроль, да, такие песни. Ушла на променад, забыла позвонить, отправилась домой, задела выключатель. Глаза закрыла, крикнула.
1: Лагутенко любит придумывать.
0: Да, в растрепанные волосы, кинжал воткнув расплавленный. Ушла на променад, забыла позвонить, отправилась домой, задела выключатель. Какой тебе вариант, кажется?
2: Пусть будет отправилась домой.
0: Отправилась домой.
1: Давай ее домой отправляй.
0: Давай, да. Максим, понедельники отменять. Может быть и можно. Но в данном случае я не придумал продолжение. К сожалению, это неправильный ответ. Давай послушаем, кто нам дозвонился. Доброе утро.
3: Доброе.
0: Да.
1: Как тебя зовут, красавица?
3: Катя.
0: Катюш. Как ты определяешь, красавица или не красавица?
1: А я тут, смотри, какой голос прекрасный, очаровательный. Катя, вообще,
0: Кать,
1: все, ждем тебя на радио.
0: Тоже. Ушла на променад, забыла позвонить, отправилась домой, можешь настаивать, да, и задела выключатель.
3: Так.
0: Тебе повторить? Ну.
3: Да, можете повторить, а то...
0: Глаза закрыла. Глаза закрыла, крикнула в растрепанные волосы, кинжал воткнув расплавленный, ушла на променад, забыла позвонить, отправилась домой или задела выключатель. Понятнее стало?
3: Может быть, первый, давайте.
0: Ушла на променад.
3: Да.
0: Хорошая была бы версия, но, к сожалению, нет.
1: А это оказалось сложнее, чем я предполагала.
0: Ну, кричи, кричи, собственно. Да!
1: Доброе нет? утро.
0: Все, сделал потише.
2: Доброе утро.
0: Кто дозвонился нам?
2: Дима.
0: Дим, давай. Ну, давай, ты же, наверное, уже
2: забыла
0: все
2: слушал. Забыла позвонить.
0: Давай слушать.

0: почему бы не задела выключатель? Такая вот версия.
1: Мне кажется, у Лукутенко могло бы быть.
2: Могла бы быть и так. Могла бы быть и так.
1: Какие проблемы?
2: Дим, ну что, поздравляю, да, с третьей попытки нам удалось сделать.
1: Дима, ты вообще являешься фанатом? Или ты просто такой, ага, Макс сказал неверно Катя письмо?
3: Я очень с раннего возраста слушаю Илью Лагутенко, поэтому все песни практически наизусть знаю.
1: Ну, так ты вот
2: ты знал с самого начала, да?
3: Конечно, конечно.
2: А как песня называется? Вот сейчас проверим тебя. Не трендишь ли ты?
3: Ой, господи. Сейчас, секунду, за рулем сложно.
2: Ладно, все, тогда за рулем не отвлекайся. Эта песня девочка называлась. Все, поздравляем тебя.
1: Дим, подожди, а с кем ты тогда хочешь пойти на концерт? Ты уже знаешь?
3: Ну, с женой, с любимой.
2: Все, правильно.
1: А как жену зовут?
2: Ты посмотри.
3: Марина.
1: А ты Марине? Вот.
3: Кстати, у меня сегодня день рождения.
1: У тебя день рождения?
2: Да не ту песню мы включаем. У нас же была Happy Birthday сразу.
1: Ну вот, Димка, так ты сам себе добываешь, как настоящий мужик, подарки.
3: Ну тогда, да, конечно.
1: Сегодня твой день, хорошего тебе праздника.
3: Спасибо огромное.
1: И от нас два билетика. Пока.

Думаю, что пока лето это продолжается, мы еще не раз услышим этот трек. Конечно, самый большой хит, наверное, этого лета. А также Sony Fadera и Let Me Be In Your Arms. Это те треки, которые мы услышим скоро.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
3: Попарстейзоши лапс комплект.
4: Саняем планшеты, портативо, датор.

0: Esi Bite LV Bite.
1: Выгодное предложение уже в полной цифре АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Зимс АБЦ.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 kilogramā.
4: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Извините, вы ждете?
8: Да.
7: А вы?
9: Ну, конечно, жду.
7: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»? Открываешь глаза. Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ-радио» и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».

0: Сашка, сразу же песня не в тебя, да? Не помнишь ты ни пароли свои, ни Wi-Fi. И Weekend тоже прошел мимо.
1: Это не моя песня, однозначно. Ты что?
0: Полностью все.
1: Я тебе клянусь, меня бросает в пот тогда, когда говорят, там ничего не нужно, Наталья, вам нужно только помнить ваш пароль. Я, нет! Все, мы ничего не сможем сделать, а это нереально. Ненавижу эти пароли, ну сколько вы мучаете меня.
0: И под шаде ты не танцуешь, все ясно.
1: Уже и не танцую под шаде, да. Что совсем грустно и печально. Так, а про что ты хочешь? Какую-то новость?
0: Ну, хочу, давай. Новость?
1: Хочешь это обсуждать? Что-то на бабе. Мы обещали вообще-то, что мы, скажем так, обсосем новость, связанную с Рональдо Криштиану.
0: Ну,
1: и
0: давай.
1: Его свадьбы, конечно же, с Джорджиной. Много раз.
0: Не хочется, ну
1: на
0: ладно.
1: На прошлой неделе все это все обсуждали, появлялись фотографии, но было мало каких-то фактов, да?
0: Ты поэтому знаешь, кто мне об этом сообщал?
1: Ну, кто?
0: Дочь моя.
1: Конечно.
0: Она просто говорит, ты папа.
1: Папа,
0: я
1: папа.
0: Говорю, подожди, говорю, я вне на новостной повестке, как говорится, выпал из
1: светских... Отец в отпуске. Две недели не трогай меня.
0: Так она мне показывает. Смотри, фотография, свадьба. Я говорю, ну, может быть, фейк. Я говорю, может быть, это. Говорит, да нет, ты что? Тут там и Ашоу Спиц, там и Мбаппе. Я говорю, да не может быть.
1: Нет, это
0: не было никого. Да, конечно.
1: Такого события никакого еще не состоялось, но состоялось именно официальное заключение брака 11 августа. Наконец-то наша прекрасная Джорджина счастлива.
0: Заставила.
1: Слушай, 10, да что заставила? Столько детей. 10 лет вместе. Мне кажется, что уж однозначно все заслужила. И а что? Красавица, умница.
0: Подходящее сама... ли это слово «заслужила»? Ну, типа, заслужила, ты когда что-то служила и заслужила.
1: Только, в принципе, так все это и происходит, конечно, когда ты выходишь замуж за супер-мега-звезд. Ну, давай так, ты помнишь вообще, где они познакомились?
0: Наша служба и опасная. А, где они познакомились? В магазине,
1: да,
0: она работала.
1: В магазине, она работала в магазине Gucci. Но не будет, это уже какой-то определенной рекламы. Все. Он зашел 10 лет тому назад в магазин Gucci, там они познакомились. И понеслась. Судьба ее прям, ну, скажем, откровенно интересна.
0: Можно сказать, что бренд Gucci их свел?
1: Да, можно.
0: Получается.
1: Ну, получается. Так.
0: Если бы не любовь к Криштиану к определенному модным брендам?
1: Ну, нет, ну, слушай, он любит все бренды. И магазинов много, и бутиков много, а Джорджина одна. Сошлось только исключительно с ней. А что получилось? Она сама рассказывала о том, что хотела. Это очень прям такое сумасшедшее мероприятие, да, в честь свадьбы, скорее всего, оно потом состоится. А сейчас у них это произошло в их доме, да? Вообще
0: решили
1: максимально
0: не тратиться на банкетный зал.
1: Не публично. Ну, судя по кольцам и количеству бриллиантов, которые было на Джорджине, я тебе скажу так, там уже я...
0: Неприличное количество бриллиантов.
1: Размер кольца неприличный. Так уже даже слово, знаешь, зависть.
0: То есть кольцо, переходящее в браслет уже, наверное, такое.
1: Я не знаю, как у нее очень наверняка накачанная рука, потому что такое кольцо носить ежедневно просто невозможно. Но, да, все произошло у них дома. Церемония прошла в гостиной просто. Там присутствовали только их 5 детей, больше никто, да? Ну, и, видимо, те, кто подписывали документы. После чего, вот когда они уже зарегистрировали свою семью дома, они отправились уже в церковь, и там получили благословение. Поэтому дата выбрана не просто так, как я тебе уже говорила, в честь вот той самой встречи в Мадриде в магазине Gucci. Все вот у ребят сошлось. И
0: они в ту же дату, да, решили?
1: Да. Так символично. И после чего, конечно, идут уже обсуждения сразу же, поскольку мы обсудили романтику, как здорово, что не дома, спасибо с детьми, вот это все так здорово. Деньги. Без этого никак. Значит, есть предположение, что брачный контракт был подписан за день до этого, 10 числа, у нотариуса, а потом уже вся романтика далее. Вроде как имущество Рональда остается его собственностью, имущество Джорджины ее собственностью.
0: Ну, скорее всего, это кольцо вот и все.
1: Ну, там у нее много всего, так что и все-таки не забывай, что пока
0: она... А, но она же в работала, у нее как-то еще гардероб
1: сумки,
0: есть. Две сумки, да.
1: Так, доходы и активы, приобретенные каждым отдельно во время брака, не становятся автоматически общими. Также, совместно... прошу прощения, тут, знаешь, не так легко разобраться.
0: Ты с португальского переводишь?
1: С португальского, да. Что-то еще, что-то... Короче, ладно, то, что у них там... Короче, кто... Что на кого оформлено, то есть раздельный брак, понимаешь, получается?
0: Да.
1: Что на кого оформлено, тот с тем и остается.
0: Так.
1: Но, конечно, она в течение брака может говорить, а теперь пришло время купить мне. Ну, короче, голенькой не останется. Все нормально. В бриллиантах, если что, уйдет, а также, ну, начинает, это сплетни, понимаете, это не подтверждено, что в случае их расставания ежемесячно она будет получать 100 тысяч долларов в месяц. Но это еще пока что, честно говоря, больше похоже на слухи. Так что не могу подтвердить эту информацию.
0: Такое ощущение, что, ну, типа, зарплата 100 тысяч долларов в месяц, если они, ну, в случае расставания, выглядит, как будто выгодно им еще и расстаться заодно.
1: Ну, для нее, возможно, да, но тоже, вы же тоже должны понимать, хорошо, она сейчас хорошо зарабатывает, и у него есть некоторые накопления.
0: А кто его знает, может, там он весь абьюзер такой денег ей не дает. Она хочет, говорит, пойти на шопинг, он говорит, ну, нет, надо экономить,
1: возможно,
0: мы хотим.
1: Возможно,
0: у нас растут
1: тогда
0: трое
1: Джорджина.
0: Детей, и зимнюю резину
1: пять детей
0: покупать.
1: Ты что, пять детей?
0: Ну, да, трое растут, двое уже выросли.
1: Пять детей, все пять ртов требуют денег,
0: да.
1: А там еще потом высшее
0: он
1: образование.
0: Говорит, да, и зима, и счета сейчас придут еще за квартиру, вот это, где в гостиной они там празднуют.
1: Джорджина,
0: ищи
1: контакты в Netflix, они тебе помогут. Будешь рассказывать потом, как все было плохо.
0: Да. Давай.
1: Как эти бриллианты чертовые тебя, вот такая мозоль была на пальце.
0: Ну, ты довольна, обсудили то, что ты хотела,
1: да?
0: Да. Ну, слава богу. Давай послушаем парочку классных треков. Take me back от Кайго, это мы услышим скоро. А также один из главных хитов августа. В прошлом году это был август, в этом году. Под звуки уходящего лета. Трек называется «Август», через 3 минуты на топ-радио. Блин, мне по-прежнему нравится, очень крутой.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūkto.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
5: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего, просто, удобно, рядом.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 17 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: прошлом часе важные вопросы поднимали, когда искусственный интеллект заменяет нам фотографов. А вот какие еще полезные функции может выполнять искусственный интеллект? У нас для этого есть наш друг и товарищ и специально обученный человек Максим Сыч. Привет!
1: Доброе утро, доброе
0: утро. Здравствуй.
2: Макс, привет. Ты следишь вообще за всей повесткой того, что там происходит. Ты нам про это все рассказываешь.
0: Технологическая
2: повестка. Мы хотели
0: повестка.
2: С тобой лишь только поздороваться и сказать о том, что после рекламы будем обсуждать все подробнее.
0: Хорошо.
2: Цель нашего выхода сейчас была такой.
0: Такой, да. Ты прям с новостями же пришел каким-то. Давай анонс хотя бы сделаем какой-то. Ну вот что там произошло? Скажи вот по парочку таких.
2: Затравочку. Ты что?
0: Затравочку, да. Что-нибудь важное, что произошло в мире за это время?
1: Смотрите, помните, мы говорили, что искусственный интеллект там всех уничтожит, да? Вот этот терминатор, робот.
0: Он это сделал?
1: Нет, он еще это не сделал, но у нас появилась маленькая демо-версия.
2: Но у нас есть 4 дня.
0: Демо-версия появилась,
1: да? Ну, то есть из модели искусственного интеллекта их там тестировали в определенных ограниченных условиях.
2: И они проиграли модели, как убить человечество?
1: Слава богу, что нет. Но они научились вот из этого ограниченного пространства, которое им дано было, то, что они могут использовать, они нашли способ, как из этого пространства выйти. Выйти в интернет, зайти на специальный сайт, запустить на этом сайте код и, собственно,
2: все, Максим,
1: достичь
2: все.
1: Свою...
2: Мой уровень тревожности, мой кортизол уже вот так зашкаливает.
1: Достичь свою цель. То есть, как бы, ты его вроде как ограничиваешь, но они сегодня уже настолько умные, что они находят возможность
2: как это обойти. Почему-то ограничиваются только люди сами.
1: Для того, чтобы достичь какую-то свою цель.
0: Да, ну здорово.
2: Да, мы обсудим. У нас есть тоже с этим связано несколько новостей, которые просто были в интернете, наверняка ты тоже про них знаешь, но вот как раз-таки с более профессиональным человеком мы это обсудим.
0: Ну и представлю вам после небольшой, непродолжительной, буквально трехминутной паузы. Вот такой крутой трек, это новинка от Bless и Skinny Love называется.
2: Прям это новый,
0: прям свежий трек. Проверяем его скоро.
3: Katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
11: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
13: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.
14: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: Morning Show на Топ-радио.
1: Да. Максим Сыч, специалист по интеграции, да, искусственного интеллекта в различные рабочие процессы. Поэтому, если что, к Максиму можно и по рабочим вообще вопросам обращаться.
2: Обязательно.
1: Не только по таким дурацким, как мы. А расскажи, пожалуйста, Максим, ты сейчас описывал пример того, как искусственному интеллекту удалось выбраться из строго очерченных границ.
2: Да.
1: Давай-ка немножечко поподробнее, что это значит для нас?
2: Ну, что это значит? Это как бы такой мини-версия сценария того, что там искусственный интеллект может там захватить мир, потому что...
1: Мне нравится, как спокойно ты об этом говоришь.
2: Ну да, мы как бы боялись...
3: А как даже, ну он захватит нас всех! Вот так ты хотела такого специалиста слушать?
2: Не, просто сегодня есть такой риск, что там не какой-то там злая компания там или еще кто-то захватит мир, а просто какой-то дурачок, сидя там у себя в комнате, да, сможет с доступом в интернет, с искусственным интеллектом, сможет сделать какой-то, ну, очень нехорошую
1: гадость.
2: Вещь. Гадость, да, давайте так скажем. Не будем даваться подробность. Вот, и как бы, зная тот факт, что сейчас модели, когда ты им ставишь определенную цель, и они ищут любые способы добиться этой цели, в принципе, эта цель может быть как хорошая, так и плохая. То есть в данном случае, как бы, слава богу, там ничего плохого не было, да, то есть и она там, ей нужно было, насколько я помню, если не ошибаюсь, модель нужно было пройти определенные тесты, вот, и чтобы пройти эти тесты, она, ей нужно было там запустить
3: Короче,
2: код, вот она вышла из этого своего ограниченного пространства.
3: Но она прошла таким образом тесты?
2: Она прошла тесты, но...
1: Потом обошла тесты, создала новые тесты, чтобы человек не смог войти в систему.
2: Нет, там было даже такое, что, по-моему, не эта модель сейчас про GPT говорили, а другая модель. Вот для того, чтобы тесты именно решить, она вышла из ограниченного пространства, нашла ответы в интернете и как бы вот эти ответы и
1: она
2: подала.
1: Запустила шпаргалки?
2: Ну, типа того, да.
3: А что за история, когда ты говорил, что в тренажерный зал записала?
1: Это я рассказывала.
3: Ну-ка, расскажи.
1: Это новость, которую на прошлой неделе мы как раз-таки рассказывали, пока ты отдыхал и кайфовал, а я работала.
3: Да. Я буду напоминать иногда еще.
1: Да. Появилась такая новость в интернете о том, как человечек попросил помочь своему агенту, да, он ходил в спортзал, но он в очереди там был, получается, что-то четвертый либо пятый, то есть не попадал на само занятие. И он как бы обратился к своему агенту, он говорит, я так хочу заниматься спортом, вот помоги мне, пожалуйста. И в итоге агент вышел без его как ведома, взломал систему этого спортивного зала. Да,
2: позанимался за него.
1: Записал своего хозяина. Он говорит, я все сделал. А в итоге там, короче, полетела вся система спортзала и наверняка... Человечка потом, наверное, выгнали из этого спортзала. Но, с другой стороны, хотел прийти и накачать свою пятую точку.
2: Не, я бы обрадовался, если бы он сходил за меня в зал, покачал пятую точку.
1: Понятно.
2: Да? Я бы сидел дома, отдыхал.
3: Вот, хорошо, вот смотри, наш слушатель прямо присылает пример. Недавно спросил своего агента, это наш слушатель пишет прямо сейчас, есть ли у системы видеорегистратора определенного, да, система для воздействия извне. Он завис на полчаса и ответил, теперь есть. Короче, он сам подключился к камере, настроил себе систему, чтобы та автоматом скачала в виде себя на сервер, сразу как я подъехал к дому.
2: Да, неплохо. Так можно делать.
3: Теперь есть. Ну, это классно.
2: Ну, еще даже там год-полтора назад вот OpenAI, компания, которая вот сделала, собственно, ChatGPT, они демонстрировали прям в прямой трансляции, как они подключали к камере, которая стоит прямо в конференции, подключали искусственный интеллект, и он, ну, мог там на основании там... не знаю, прямой трансляции каких-то картинок, да, то есть делать какой-то анализ, там, кто там находится в комнате и так далее. И сам факт того, что, ну, искусственный интеллект может просто подключиться к камере, это уже, мне кажется, ну...
1: Уже круто, да.
2: Круто,
1: не,
2: да. Ну,
1: а
2: как круто,
1: такие, да,
2: ну,
1: не, ну, нормально,
2: стрёмно.
1: А что тут такое? Хорошо,
3: ну,
1: а
3: ты
1: Максим,
3: можешь его
1: как...
3: использовать как, например, как систему, которая постоянно наблюдает за видеокамерами. Ну, то есть сейчас же сидит человек, допустим, да, и смотрит, ничего ли не происходит такого опасного. Стоят камеры, например, на парковке, да, и вот все ли в порядке? Сидит человек, охранник наблюдает. А можно же сейчас уже задачу перепоручить, правильно, искусственному интеллекту?
2: Ну, уже на самом деле есть такие системы, которые, типа, анализируют в реальном времени, что, где, что происходит, и в Китае такие
3: системы. Ну, это
2: еще
3: минус рабочие места.
2: А в Китае уже на государственном уровне это работает, да, то есть там и в Америке пытаются что-то похожее запускать.
3: И он параллельно еще разгадывает кроссворд.
2: Да, да, нет, а есть некоторые же камеры, которые расставят, там, допустим, в кофейне условно, и она там смотрит, работаешь ты там, или носу ковыряешься.
3: Это отвратительно. Это ужасно.
2: Ну, это обычно делается там, смотреть, сколько там человек
3: еще проходит.
2: Я видел
3: эту систему, да-да-да. Она тебя обводит зеленым цветом, если ты работаешь. Но как только ты...
2: Ну, это помечает какими-то маркерами.
3: Да-да-да. И они сразу начинают секунды считать, сколько ты времени не работал.
1: Ну, слушайте, это все придумано было давным-давно. Я помню, когда я работала в отделе продаж, у нас была система, тогда это был типа ноу-хау, но ты уже такой думаешь, боже, это сплошное рабство. В тот момент, когда ты мышкой не шевелил там на протяжении... Это было еще сделано 20 лет назад.
2: Ну да, вот с мышкой там...
1: И тогда это казалось просто, это что это за... Я когда рассказывала, все такие, да где ты работаешь? Уходи оттуда. Ну потом мы за что же...
3: Офигеть, я бы обошел это за, наверное, 5 минут.
1: Ну так и получилось, да-да-да. Потом уже все это и научились делать, поэтому там мышка бесконечно тусовалась по экрану, а потом же потом они усложнили. И произошло, когда что именно анализировали, какие действия. То есть если ты там кликаешь, не знаю, играешь в сапера, это уже не считается.
2: Нет, так она может смотреть, эта программа, ну, я не помню, как она называется, но она видит...
1: 20 лет назад она сначала так примитивно, потом
2: сейчас
1: уже,
2: сейчас именно в компаниях она используется, в некоторых тоже, я знаю.
3: Слышали вы про макросы, ребят.
2: И она смотрит, где, на каких сайтах ты, сколько времени проводишь, да, то есть ты сидишь там на Фейсбуке, допустим, в рабочее время, или ты там... Или еще где-то, ну, это я так как пример говорю.
1: А потом все-таки нам нужен Фейсбук, потому что мы там ищем информацию и клиентов.
2: Да, почему нет?
1: И почему-то 88 новых фоточек у тебя. Парарам-пам.
3: Так, хорошо. Ну что, тогда тотальный контроль нас ждет?
2: Ну, не знаю, надеемся, что нет, но посмотрим, как это будет. Все к этому идет, на самом деле.
1: Или, не, Максим такой, я, ну, судя по тому, что я уже интегрировал его в 80% латвийских компаний.
2: Нет, на самом деле, очень много процессов искусственный интеллект очень хорошо проверяет, да, и делает дополнительный чек. То, что в ежедневной какой-то рутине, ну, дополнительные проверки, они...

0: ведь все гениальные изобретения обычно от лени и происходят. Но как это... Я просто к тому, что вот как определить, где в твоей работе может быть полезен искусственный интеллект? Вот есть ли какие-то паттерны, по которым ты можешь вот прикинуть? Вот у тебя, допустим, есть рутинные задачи, ну, такой очевидный паттерн, да? У тебя есть какая-то рутинная задача, подумай, может быть, это можно переложить на искусственный интеллект? Что еще? Какие еще могут быть маркеры?
1: Я думаю, здесь, во-первых, не надо генерализировать на всех, у каждого будут какие-то свои вещи.
0: Естественно.
1: А во-вторых, каждому человеку не нужно придумывать самому. Ну, мне кажется, это очень неправильный подход, потому что, ну, я вот тоже встречаюсь с компаниями частенько, и я вот последняя встреча была на прошлой неделе, встречаюсь с, скажем так, директором бизнеса, и мы как бы встречаемся, он говорит, ну, я говорю, вот, занимаюсь там искусственным интеллектом, все такое, он говорит, так, я не знаю, что можно у нас оптимизировать с помощью искусственного интеллекта. Ну, окей, тебе и не надо знать. Тебе нужно просто рассказать, какими процессами ты занимаешься. И окей, если это не буду я, пусть это будет напротив искусственный интеллект, которому ты расскажешь, чем вы занимаетесь, какие у вас процессы, какие у вас процедуры, да. Дай ему всю эту информацию и спроси, окей, вот смотри, вот наш бизнес, вот он выглядит вот так. Да, это займет время немножко описать это все, но как только ты опишешь, задай ему вопрос, окей, теперь я хочу делать его эффективнее, я хочу делать больше продаж, я хочу, не знаю, там, может быть, сократить штат, я хочу увеличить бюджет какой-то, еще что-то.
0: Да я хочу просто контролировать больше процессов, например.
1: Я хочу контролировать процессы, что мне нужно сделать, как мне это сделать. И он даст идеальных советов. Гораздо больше и гораздо точнее. Потому что здесь мы можем демагогию вести очень долго, но для каждого человека будут какие-то свои вещи.
0: А ты так делаешь, что ты приходишь, тебе говорят, вот он, менеджер говорит, я не знаю, что он говорит. Ну-ка, ты ему говоришь, расскажи мне. А параллельно все берешь и забиваешь уже в чат GPT. Тот тебе рассказывает, и ты ему так прям читаешь, такой, так, смотри, я тебе как специалист, Максим Сыч, сейчас посоветую.
1: Да? Как специалист Максим Сыч.
0: Да, да.
1: Но так, к сожалению или к счастью, пока не происходит, я думаю, что в будущем, на самом деле, в медицине,
0: тебя тоже
1: на приеме врача будет что-то похожее. То есть будет приходить пациент, и параллельно эту информацию будет считывать искусственный интеллект, он будет ее транскрибировать, давать совет, и врач уже будет смотреть, что посоветовал искусственный интеллект, либо это подтверждать, либо отвергать. То есть, ну, я думаю, что в будущем будет такая, скажем так, коворкер или ассистент у врачей, с которым они будут,
0: мне
1: должны
0: кажется,
1: будут...
0: даже давно они этим пользуются.
1: Работать. Ну, сейчас это пользуется, ну, это как бы у нас всегда как бы врач, никто не говорит, что он пользуется искусственным интеллектом. Мы же к врачу пришли на консультацию, там, 60 евро платить, да, за полчаса.
2: 90.
1: Ну, это как где как.
0: Как ты врачам хочешь, Наталья.
1: Да. Но я думаю, что в будущем такое будет. Сейчас происходит немножко по-другому. Сейчас мы просто как бы общаемся, и зачастую мы смотрим на процессы, которые занимают либо больше всего времени, либо больше человеческого ресурса, вот где человек тратит свое время, да, либо они просто какие-то муторные, сложные там, и так далее. То есть требуют какого-то там сверхспециалиста. Даже такие вещи.
0: Если есть комментарии, вопросы, или хочется что-то выяснить прямо сейчас в разрезе нашей беседы про искусственный интеллект и технологии, то пиши на WhatsApp 25037. Пока что мы с Леонидом Руденко отправимся на дачу через 2.5 минуты. Оставайся с нами на Топ-радио.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessari.

0: сообщение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lidl Maize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznex.lv. Lidl Maize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Руки классик тарауда юмта сагум сантра цита туаны. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā labā.

0: что с плесенкой? Давайте пообсудим, что сейчас я периодически смотрю сравнение. Кто-то говорит, вот Клод классный, но дорогой. ChatGPT такая золотая середина, ну не ChatGPT, OpenAI, да? Все охватывает. Китайские модели как-то подтянулись туда. Что вот в этом вопросе баланса, какие модели сейчас, скажем так, на хайпе?
1: Да, и что считается сейчас лучшим, что рекомендуют? Но... Ведь эта борьба ежедневно происходит.
2: Да, да, да. Смотрите, вот мы говорили про компанию Anthropic, которая выпустила модель Claude, и в принципе...
0: Fable как-то там, да, или она называется?
2: Ну, модели, да, семейство, ну, как бы называется Claude, и вот там идет, да, Opus, Sonnet, Haiku, и вот сейчас одна, наверное, самая-самая крутая модель, на мой взгляд, в том числе и по всем бенчмаркам, это модель Fable 5.
0: Так, а я не пробовал, кстати. Anthropic.
2: Она как бы чуть-чуть платная, то есть, ну, как бы они все платные.
0: Поэтому
2: то есть
0: я не пробовал.
2: $20 надо платить как минимум, а если использовать Fable, то это надо платить как минимум $100 в месяц. 100, 200, ну, или...
0: И не попробую, далее. Понятно.
2: Вот, но, честно сказать...
1: Максим расскажет.
2: Да, честно сказать, я был действительно удивлен этой моделью. Почему? Давайте вкратце, может, объясню, почему. Я ее тестировал на реальных клиентах,
1: давай
2: на клиентских
1: раз,
2: данных.
1: Как она называется?
2: Fable 5.
0: Ну, это Клод, да, разновидность Клода.
1: Разновидность Клода.
2: Разновидность Клода, да. Вот у них есть там несколько моделей, ну, в основном мы сейчас говорим, это модели
0: Sonnet
2: Opus,
0: и Opus,
2: Sonnet и вот Fable. Ну, у них еще есть Haiku, но мы о ней не будем говорить.
0: Haiku совсем
2: простенькая, да? Да, ну вот, и в чем разница? Вот я тестировал на реальных клиентских данных, на бухгалтерских данных, то есть есть бухгалтерия за там года, скажем, которая ведется и так далее. И я задаю какой-то вопрос и спрашиваю Sonnet. Sonnet мне, он идет в эту базу данных, не находит ответа, ну, то есть он запрашивает один раз, то есть он посылает как бы это query, как-то запрос получается в базу данных один раз, вот он решил, что нужно спросить именно так, и на такой вопрос в базе данных ответа нет. И он говорит, такой информации нет. Это заведомо неправильный ответ. Это вот Sonnet первый, который мне ответил. То есть, если мы хотим пользоваться Sonnet в будущем, надо давать более точные запросы, потому что здесь был запрос максимально простой, там я спрашиваю, ну, как в бухгалтерии, то есть там, не знаю, правильно ли мы, или там закрыли месяц, или что-то такое.
1: Да,
2: ну ладно, это
1: баланс,
2: такой.
1: Да.
2: Это, да, да, да. Ну, ладно, я чуть-чуть утрирую. Не такой был вопрос, но в целом не было там описания роли, контекста и все такого. То есть вопрос был простой. Потом идет Opus. Я даю запрос Opus, и Opus также идет в эту базу данных. Такой же запрос, один в один. И Opus уже вместо того, чтобы один раз пойти в базу данных, потому что он пошел один раз, он не нашел ответа, он думает, ага, ответа нет, давай-ка я проверю вот здесь. И Opus сделал от 3 до 5 запросов в базу данных.
1: Уже самостоятельно, без
2: самостоятельно. Не, ну как, ну, я ему задал вопрос тот же самый.
1: Да, если... без твоего участия, он сам уже, даже для того, чтобы принести тебе гала-ответ, он говорит, я еще проверю.
2: Да, да, да, то есть Sonnet, он сделал один запрос, а вот Opus понял, что он на первый запрос не нашел, он пошел дальше. Подожди, говорит, давай подумаем дальше. Ну, то есть он сам
0: пошел
2: как бы
0: копать.
2: Мыслит. Да, он пошел копать, он сделал 3-5 запроса, и он нашел ответ. То есть ответ был правильный, как бы, то есть без особых там деталей, то есть он нашел ответ, в целом у него заняло там 3-5 запроса. И вот это вот Opus. И третья модель, это Fable, который я тоже тот же самый вопрос задаю. И Fable, я, если честно, не помню, сколько запросов сделал сам Fable, но, скорее всего, больше, чем 5. Но он этот вопрос обмалевал со всех сторон, потому что он не только дал мне ответ, но он сказал, смотри, вот тебе ответ, это все, но еще, пожалуйста, посмотри здесь, потому что здесь какой-то старый, там, старая дебиторка незакрытая, там, еще с 18 года.
1: Да,
2: тебе
1: она
2: нужно
1: меня
2: закрыть,
1: напрягает, да.
2: Ну, она не напрягает, ее
0: то есть он
2: нужно.
0: Еще сделал анализ какой-то.
2: Да, он сделал анализ, он сказал, что вот ответ на твой вопрос, но помимо этого есть еще какие-то вещи, которые он мне, на которые он мне указал, которых я даже не подумал сам. То есть, в моем понимании, как я это вижу, как я это чувствую, да, потому что, ну, как бы бенчмарки бенчмарками, но все равно, когда мы пользуемся моделями, мы сформируем какое-то свое мнение о них. Вот модель Fable, она как будто бы думает за тебя. То есть, если мы не умеем формировать запрос, мы не знаем, как точно объяснить, дать контекст и так далее, модель вот эта Fable, она за тебя додумает все. Она этот вопрос, скажем так, со всех сторон его оценит, она со всех сторон подойдет, и она тебе, ну, то есть, полностью будет осведомлена вот в каком-то конкретном вопросе и даст тебе ответ. Модель Opus, она как бы думает, она вроде как доходит до ответа, но дополнительно она ничего не делает. То есть,
0: знаешь,
2: как бы... А вот Sonnet, ей прям надо точное указание давать, чтобы она что-то ответила точно.
0: Сейчас логичный вопрос может прозвучать от наших радиослушателей, на который я сам и отвечу. Почему тогда бы не использовать просто Fable и все? Как мы уже правильно упомянули, во-первых, она дорогая, Во-вторых, даже, допустим, вариация за 20 евро, да, то, что там, типа, ты можешь использовать либо Opus, либо Sonnet, да, почему в одних случаях используют Sonnet, почему в других Opus, потому что Sonnet прям дешевле. Дешевле по количеству запросов, то есть ты, у тебя можешь Sonnet больше вопросов задавать. Но важный момент, иногда ты Sonnet будешь долго мучить, чтобы добиться результата, но ты его получишь. Когда Opus, например, тот же самый, сделает это гораздо быстрее и затратив примерно такое же количество вот этих токенов, которые ты потратишь на эти все многочисленные запросы Sonnet. Поэтому, может быть, есть смысл использовать более умные, но более дорогие модели.
2: Да, но они стоят более дорого. То есть, допустим, Sonnet вот используют больше в каких-то системах, которые мы внедряем в компанию. Потому что в случае с Sonnet тебе надо прям детально рассказать. Смотри, у нас вот такие вот бухгалтерские данные, у нас такой вот период. Смотри, запросы работают такие, здесь есть такие номенклатуры и так далее. То есть, чем больше ты дашь ему информации, Sonnet тоже этот вопрос найдет. Просто он не делает дополнительных шагов за тебя.
0: Ладно.
2: А вот Opus делает, а Fable делает еще больше. Да?
0: Fable, и я прям вперед чувствую. На шаг вперед.
2: И вот я хотел тоже отметить, что когда у нас есть какие-то точные задачи, допустим, там, не знаю, переведи текст, в принципе, с этим и Sonnet справится. Но когда мы думаем, окей, смотри, вот мой бизнес, да, вот у нас сейчас, блин, просадка, у нас, там, не знаю, поставщики опаздывают с товаром, там, не знаю, летом никого нету,
0: текст.
2: Продажи упали, помоги стратегически, что мне делать? Да, в этом случае, как бы, Sonnet тебе особо не поможет, потому что Sonnet любит точные вопросы, точные ответы. А вот Fable, он как раз-таки подумает за тебя. Да, то есть, если ты ему дашь контекст своей компании, чем занимается Fable, он пойдет дальше, он подумает, окей, если у тебя поставщики не работают, какие у них страны, какие у тебя условия, там, может, задаст тебе дополнительных вопросов и так далее. Потому что в этом случае, когда мы просим какие-то такие открытые вопросы, нам нужно, чтобы модель тоже чуть-чуть додумывала за нас, потому что мы не задаем точного вопроса.
0: Ребят, мы это все рассказываем, чтобы, ну, понимали, чем отличается, почему, ну, как бы, вообще существуют разные модели, да, потому что ты можешь, с одной стороны, просто одной и той же пользоваться, но если ты вот прям углубляться, да, почему можно пользоваться одной, а когда другой, в каких случаях третий, да, то вот,
2: собственно, вот, собственно,
0: эти все самые случаи. Что у других компаний, что у OpenAI?
1: Что сейчас происходит вообще?
0: У них же тоже должен быть какой-то ответ на Fable. Был тот же самый.
1: Если говорить, да, про то, какие войны между собой ведут руководители.
2: Ну, они как бы тоже выпускают модели. У OpenAI сейчас модели GPT 5.6, Sol, вот они выпустили, там Sol, Terra, Luna. У них там три вида моделей, так же, как самые у Клода. Вот, но... как бы вроде как по бенчмаркам, да, по сравнительным тестам, эти модели схожи. И OpenAI даже дешевле. Но, честно сказать, по ощущениям, вот если мы сравним 5.6 Sol модель с Fable, ну, я чувствую разницу. Ну, то есть это личное ощущение. Я не могу это доказать как-то какими-то цифрами, да, это чисто ощущение.
0: Может, это потому, что ты дороже заплатил, и тебе хочется,
2: да, чтобы
0: наверное, эти деньги...
2: наверное, да.
1: Точно,
2: хочется верить, да?
1: Максим, а если говорить про там вот ключевые фигуры и вот людей, которые стояли изначально за всеми тебе разработками. Как сейчас? Есть ли какие-то такие лидеры рынка? Или там кто-то куда-то уходит? Переманивают ли?
2: Да вот... там все время происходит война за людей. То есть...
1: люди еще актуальны все-таки в этой войне.
2: Не, конечно. То есть вот эксперты в искусственном интеллекте, прям на них прям спрос, ну, капец какой. То есть я имею в виду... Смотрите, я работаю с готовыми моделями.
1: Да,
2: то есть я их внедрирую. Да, я их, не знаю, там...
1: Учишь людей ими пользоваться, людей и компании.
2: Не только ими пользоваться, а оптимизировать какие-то процессы с помощью этих моделей, да? Но я сам не занимаюсь разработкой непосредственно больших языковых моделей. Ну, даже маленьких, неважно. Вот, а те, кто этим занимается, вот на них
0: именно.
2: Разработка именно, да. То есть это машинное обучение, это там файн-тюнинг моделей, и, там и куча-куча других сложных терминов, неважно каких. На них очень большой спрос, потому что таких людей действительно немного, и...
0: Слушай,
2: за них идет война.
0: Я хочу сказать, что появилась еще одна новая профессия. Обучать искусственный интеллект каким-то вещам. Я слышал, это правда. Есть, например, такая работа, и кто хочет, ищет подработку, можете поискать в этой сфере. Да, ты смотришь на картинки и объясняешь, что на этой картинке нарисован, чтобы машина, ну, как бы понимала, да, там, ну, я утрирую, да, ну, там посложнее задача. Ну, ты размечаешь, например, улицы, да, вот у тебя есть улица, и ты размечаешь, где там что, чтобы машина быстрее смогла разобраться. разобраться и помогать потом впоследствии тебе.
2: А ты знаешь, какой самый-самый большой обучатель всех этих моделей?
0: Так. А, я знаю, слышал. Капчи, да?
2: Капчи, это мы с вами.
0: Да.
2: Вот когда мы заполняем капчи, да, у нас обычно бывает две капчи.
1: То,
2: да, найди светофоры, найди автобусы, да, и так далее. То есть там обычно две картинки идет. Ну, по крайней мере, раньше было, сейчас, может, поменялось. Но в итоге одна картинка как бы идентифицирует, а вторую картинку ты сам помечаешь, и вот эта картинка потом идет использована для искусственного интеллекта, потому что...
0: Ты ему подсказал.
2: Да, ты ему подсказываешь, он учится, на как выглядят там светофоры, как
0: это
2: выглядят. И потом, допустим, у нас Вейма ездит по городу, обученная на огромном датасете, потому что все люди, миллионы, миллиарды человек
0: заполняют. Проходя капчу, ты обучаешь машину. Разве ли это не гениально ли это? Гениально. Даже
2: будет. Да. Вот как бы поэтому
0: кто
2: мы с вами
0: придумал, я думаю,
2: уже подрабатываем давным-давно.
1: И нам за это не платят.
2: Вообще.
0: Да, ну как не платят? Хочешь посмотреть? Хочешь скачать эту мелодию себе в телефон? Пройди капчу. Обучи наш искусственный интеллект чему-нибудь еще. Ну что, мы можем посоветовать разве что подрастающему поколению, выбирая профессию, ну смотрите в этом направлении. Не смотрите, наверное, уже в направлении таких профессий, которые скоро можно будет заменить с помощью искусственного интеллекта. Но что поделать?
1: Ну а тогда что получается? Детей вот прям туда двигать куда-то?
2: А знаете, как сейчас говорят? Сейчас говорят, что вот такие специализирующиеся профессии, они как бы на подъеме. То есть и Anthropic выпускала тоже такой репорт, какие профессии будут заменены. И самые профессии, которые менее будут подвержены замене искусственного интеллекта, это вот там сантехник, электрик, да? То есть вот
1: такие... Слушай, еще давно до искусственного интеллекта говорили о том, что там прогнозировали, говорили о том, что 10-15 лет это будут самые востребованные профессии.
2: Какие?
1: Вот как раз-таки то, что делается руках, как в Норвегии, да? То есть в Норвегии все, что делает человек руками, то есть парикмахер, ну, вот, зубные, все, что как раз-таки ты говоришь, вот сантехнические различные работы, муж на час.
2: Ну, да, вот эти вот все профессии, их тяжелее сейчас заменить, потому что роботу обучиться этим делать, ну, очень сложно. Ну, это прям реально...
1: Тут пройдет
2: еще 5-10 лет, наверное, пройдет.
0: А как же насчет того, что в каких-то странах вешали камеру на лоб людям?
1: В Индии.
2: Так сейчас еще происходит.
1: Да.
2: То есть, допустим, они там сейчас вот актуальная тема, там, в Индии, мне кажется, если не ошибаюсь. То есть им вешают камеру, чтобы они складывали вещи.
1: Не только вещи, пока...
2: Ну, там разные, да.
1: Девушка, которая занимается приготовлением еды, да, то есть...
2: Тоже, да.
1: Что она делает? Сначала как она конкретно жарит, какое масло добавляет, сколько...
2: Ну, ты лучше разбираешься,
1: да. Мне нужен такой робот.
2: Тебе нужна камера.
1: Нет, я надеюсь, что как раз-таки вот эта какая-нибудь женщина в Индии сейчас очень сильно старается вкусно готовить, чтобы потом, спустя какое-то количество
2: лет... Это потом будешь есть, это их острое, так как оно
0: называется. Так, мнение наших слушателей, они говорят, отношусь отрицательно, добро это не доведет, и можно относиться то есть слушатели имеют право на свое такое мнение, да, что вот это не нравится, отрицательно и так далее. Но мы можем относиться все к этому отрицательно или положительно, неважно как. Главное, что это в любом случае в нашей жизни, и главное, лучше бы, наверное, все-таки будем рекомендовать научиться этим пользоваться.
1: Попробовать запрыгнуть в этот поезд,
0: да,
1: в этот быстро отходящий от станции поезд.
0: Потому что можно действительно остаться не у дела, и как-то выяснится, когда что, оказывается, все уже умеют этим пользоваться, а ты как будто немножечко остался в сторонке. И слушать топ-радио, особенности, когда к нам приходят такие гости, как Максим Савич, правильно?
2: Обязательно.
1: Спасибо тебе. Ты большой специалист. Где вообще найти тебя?
2: Вот мне можно найти на LinkedIn'е Максим Савич.
1: Да.
2: Можно, у меня есть YouTube-канал, так что смело смотрите, подписывайтесь.
1: Максим Савич.
2: Также есть. Да. Вот. Меня можно найти на сайте компании flowbyte.ai. Да, это сайт моей компании.
1: Вы смело можете задавать вопросы Максиму. Максим, спасибо тебе, что ты приходишь к нам в гости и держишь нас в курсе.
0: До следующего.
1: По поводу всех главных сплетен. Пока! Да.

0: Takže Joel Corey, Whisper. Через 2 минуты продолжим именно с этим треком.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
2: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.
4: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
5: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Извините, вы ждете?
9: Да.
8: А вы?
10: Ну, конечно, жду.
8: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»?
11: Открываешь глаза.
8: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ-радио» и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 17 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: этими как раз-таки я готов завершать этот понедельник в качестве своего рабочего дня. Но я уверен, что у наших слушателей еще впереди 4-5 часов...
1: Веселье или чего?
0: Рабочего времени.
1: А, это про работу. Я думала, слушай,
0: ты все еще веселиться
1: если,
0: хочешь,
1: если,
0: да?
1: если топ-радио с тобой, то тут какая работа? Одно сплошное веселье.

возможно, сегодня даже приключится что-нибудь интересное, что-то приятное, ну или как минимум забавное, что тоже хорошо. Все варианты подходят. Давайте продолжим раскачивать этот первый рабочий день.

0: место номер 12 в нашей топ-20. Ну а это все мы услышим очень скоро. А также Swedish House Mafia, Literally Happiness is so sad. Это новинка, скоро.
1: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 сантиметров, 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: Oh jā yeah.
5: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
5: Mums garšo viņš
4: Jā, yeah, kvadrātiņš
6: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi

общем, у него сейчас какое-то возвращение, такой небольшой камбэк происходит после нескольких лет практически полного исчезновения. Он вдруг снова выпускает музыку в 26-м году, дает концерт, и на этом фоне старый Tribe 14-го года снова начал всплывать у новой аудитории. И прямо сейчас мы его слушаем. Это Tribe. Помните такого?

0: это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч ватт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Сабете.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā

также он сыграл... А, кстати, там он тоже такой, знаете, каким-то образом пугает не меньше, чем в фильмах про мафиози. Ну и «Стажер», когда смотрелась вместе с Энн Хэтэуэй. Ну просто прекрасный, прекрасный, классный, можно сказать, легенда Де Ниро. И днем рождения его сегодня. И первое, что мне пришло в голову, конечно, включить Coolio, «Gangsta».

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Латвии образуются дождевые облака, местами с сильными осадками и возможными грозами. В западных и центральных частях страны дожди усилятся во второй половине дня. Воздух прогреется в стране до плюс 18-22 градусов. Подует умеренный западный и юго-западный ветер. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду. В Риге также возможны дожди и грозы. Ветер подует преимущественно с юго-запада. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 20 градусов.

понедельника. В копилочку хороший час, я надеюсь. Но, судя по вашим сообщениям, сегодня очень сильно не хочется напрягаться, очень сильно не хочется какие-то умные мысли думать и мыслить. Поэтому сегодня так, на автопилоте. В понедельник можно.

0: Спасибо, пожалуйста.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 9-я позиция.

Энтони Хопкинс. Ему 88. У него 2 Оскара, у него рыцарское звание, у него одна из величайших актерских карьер. Это у него все есть. И человек решил, ну ладно, ладно, а вот и настало время. Теперь я, знаете, что сделаю? Выпущу дебютный альбом музыкальный. На этой неделе выходит Life is a Dream, музыка, которую Хопкинс сочинял десятилетиями. И пока что уже я нашла название всех треков, но прослушать их пока еще нельзя, но нам дали немножечко услышать совершенно маленькие кусочки, как будет звучать примерно этот альбом. Примерно вот так. Это все записи этого альбома были сделаны с филармонии оркестра под управлением Густаво Дудамеля. И там вот очень много будет музыки, которая просто будет исцелять душу и показывать то, что на самом деле хотел показать нам Хопкинс, вот и все. Не знаю, мне кажется, он очень душевный человек. И в этой музыке мы это услышим. Я, вот честно, честно, я с нетерпением жду. Мне кажется, что мне очень понравится. Я включу какое-нибудь время, найду. Когда я буду одна, включу на колонках, включу громко и просто лягу и буду слушать. Примерно такое, и там будет всего 12 треков. Ну что, ждем? Ждем.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: дом.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Сейли айцина гаршу целёюма. Мајас кафеницу денас катра новада теви гајда вјетејас гаршас, сајмнијеки ун скајсти галамерти. Уззени вајрак majaskafenicas.lv.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня во многих районах Латвии образуются дождевые облака, местами с сильными осадками и возможными грозами. В западных и центральных частях страны дожди усилятся во второй половине дня. Подует умеренный западный, юго-западный ветер. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха в стране сегодня до плюс 18-22 градусов. В Риге также возможны дожди и грозы. Ветер подует преимущественно с юго-запада. Температура воздуха в столице сегодня до плюс

позитивно. Пусть именно так и продолжается ваш сегодняшний день. С вами была Рузанна. Услышимся обязательно завтра. Ну а далее Сергей Литвинов. И все по плану, по списку. С лучшей музыкой на Топ-радио. Пока!

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горенье на 8 килограммов. С сушилкой 299 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Попасть, это очень лапс комплект.
8: Саньем планшеты, портативо датору.

0: LV Bite.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумитроль в Риге. Мумитроль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Маршмелло в начале нового часа на Топ-радио. Здравствуйте, начинаем новую неделю рабочую. Строки этого трека о том, что прошлое и будущее становятся единым целым, и началась новая жизнь. Говорят об умении отпускать старые обиды ради светлого будущего. Да, все по классике. Чтобы двигаться дальше, надо сначала попрощаться с чем-то прошлым, возможно, даже темным. Ну, а мы, надеюсь, еще не скоро попрощаемся с теплой погодой летней. Хотя уже на этой неделе температура воздуха, скорее всего, нас не будет принуждать часто включать кондиционер. Радость для тех, кто не любит, как и я, кондиционер. Однако лето продолжается, и в нашем эфире у нас есть тому муз-подтверждение.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Вот вам еще одна летняя тема. Summer Love в эфире Топ-радио. Привет, начинаем общаться.

летом. Все остальные дни по два. Это вторник, и среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот так вот нам с понедельниками повезло, получается, в этом месяце. В последнем месяце лета. В эфире у нас рубрика «Не звучит», и здесь появляется... ODN. Американский продюсер и диджей. Песня более 4 минут, поэтому до разгона буду говорить, рассказывать. Один из заметных представителей Progressive House. Это стиль большие мелодии, эмоциональные вокалы и тот самый звук, который хочется слушать с поднятыми руками, желательно не за рулем. Шон Фаруджа, мальтийский певец и автор песен. Здесь мы уже слышим его вокал. Он уже хорошо знаком вам по работе с Мартин Гаррикс, Лесу и Дабвижен. Песня описывает моменты эмоционального или жизненного кризиса, падения ощущения пустоты. Главный герой использует свои мечты и высокие надежды как ментальный щит от депрессии и желания сдаться. Знакомимся впервые на топ-радио с этим треком. А вот, собственно, и его начало.

0: целиком, полностью выпуск, если вдруг пропустили, можете послушать на нашем сайте topradio.lv. Раздел «Архив», ничего не меняется спустя неделю. Ну а если есть желание и хотелось бы покороче, то вот вам пьедестал почета. Лучшая тройка. «Jugal Moon to the Sun» — одна из двух композиций, которая сохранила свое место. И «Зерп» на 20-м остался. Три новинки, то есть три претендента с первой попытки все прошли. «Loud Luxury», «One Call Away». Самая высокая новинка оказалась на 9-м месте. В пятерке остался «X the Bass», «Message in a Battle». На 4-е место со 2-го упал «Armin van Buuren» и «Like a Child». Трек, который дольше всего проводится в первой тройке, да и вообще самый большой долгожитель. Из мая не покидал топ-3, и вот это произошло в конце августа.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Про тройку я сказал, а вот двойка. Здесь, оказывается, бывший уже лидер. Всего лишь одну неделю продержались на первом месте, но далеко от золота не ушли. Сделали всего шаг назад Guys of Brothers и Santa Lucia. Кто их сбил? Скоро узнаем.

0: топ, они побеждают.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Очень редко, когда они уходят из нашего топа со своим треком без победы. Но в этот раз они только на 8-й неделе оказались впервые на первом месте. И это учитывая то, что они покинули первую десятку, а вернулись туда сразу вверх на 10. Кстати, был самый большой прогресс недели.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Совсем скоро новости спорта. Это будет и футбол. Формула-1 наконец-таки стартуют европейские чемпионаты по футболу. Будем смотреть. И об этом, конечно же, в эфире по радио говорить. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем во многих районах Латвии дожди, местами сильные и, возможно, также гроза. Больше всего дождей после обеда и вечером в западной и центральной частях Латвии. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный. Во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется по Земгале, Видзиме и Латгале до 20-21 градуса тепла. В Курзаме 17-21. В Риге ожидается дождь и гроза. Ветер преимущественно слабый до умеренного юго-западный. Максимальная температура воздуха 21-22 градуса тепла. Завтра во вторник осадки ожидаются в основном в Латгале и частично в Курзаме. Воздух прогреется от 15 на востоке до 20-21 градуса на западе Латвии.

новости спорта. Футбол Ланс со счетом 1-0 одолел ПСЖ в выходные дни в матче за Суперкубок Франции и впервые в истории завоевал этот трофей. До 26 года Ланс лишь один раз принимал участие в матче за национальный суперкубок. В далеком уже 98 году кроваво-золотые, как их еще называют, уступили ПСЖ тогда 0-1. Сейчас взяли реванш. На протяжении своей истории Ланс к этому моменту по одному разу выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также два Кубка Франции французской лиги. Вот к этому добавил еще и Суперкубок Франции. Еще одна новость футбольная. Лондонский Арсенал со счетом 3-0 тоже в выходные разгромил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии и завоевал этот трофей 18-й раз. Но это не предел. Этот результат является только вторым результатом в истории этого турнира. Наибольшее число побед в Суперкубке Англии одержал Манчестер Юнайтед 21. Суперкубок Англии по футболу ежегодный матч, в котором встречается чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. Скоро Формула-1.

последний из спортивных новостей. Это Формула-1, которая совсем скоро вернется из своего летнего отпуска. Мы посмотрим и досмотрим уже вторую половину сезона. Автоспортивная... Авторитетное издание Racing News 365 опубликовало рейтинг пилотов первой половины сезона. И самым худшим, по их мнению, оказался Лэнс Стролл. Это, получается, сын хозяина Астон Мартин. У него оценка только 4,9, 22 место. На 21 месте оказался ветеран Вальтери Боттас, Кадиллак 5,3. Алекс Албон 5,4 оценка, Уильямс, далее Серхио Перес 5,5, Эстебан Окон 5,6, Фернандо Алонсо только 5,7, двукратный чемпион мира, Оливер Берман на Хас 5,8, Карл Сайнс 5,9, Франко Колапинто 6,1, Ника Хюлькенберг оценка 6,3, 6,8 у Оскар Пиастри. На 11 месте Габриэл Барталетто 6,9, Исаак Хаджар 7,0. Рассел 7,2, Гасли 7,3, столько же у Шарля Клера оценка. Сразу три пилота попадают под оценку 7,4. Это Лиам Лоусон, Арвид Линдблад и Льюис Хэмилтон, который идет, кстати, вторым в чемпионате сейчас. Лучшая тройка. Лэнс Ландо Норрис 7,8. Верстаппен, как всегда, на коне 8,0. Но Кими Антонелли, парень 19-летний, 8,8. Как в чемпионате лидирует, так и по мнению Racing News 365. Действительно, фантастический пилот. Заканчиваем этот час музыкой и до встречи в новом часе.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
7: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. Septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

многое можно сказать, что это устарело, секонд-хенд. Но про музыку секонд-хенд язык не поворачивается сказать. Особенно такую, как Life Headway в начале нового часа. Да, иногда вещь не стала хуже, просто она закончила одну историю у одного, к примеру, человека, и готова начать другую у другого человека. Дело в том, что сегодня, 17 августа, отмечают день секонд-хенда. Праздник вещей, которые получили второй шанс. Хотя треки тоже иногда ремейки, получая второй шанс, и даже неоднократно. Сюда можно принести одежду в секонд-хенд, мебель, технику, другие предметы, которые вам больше не нужны. А магазин выставит их на продажу и получит свою комиссию. Секонд-хенд существует уже давно, за годы их принцип практически не изменился. Секонд-хенд — это не только одежда. Иногда, кстати, там попадаются настоящие сокровища. Есть даже охотники за этими сокровищами. Конечно же, покупка БУ вещей помогает экономить ресурсы. Вместо того, чтобы отправиться на свалку и выкинуть что-то, вещь продолжает использоваться другими людьми, а мир мы загрязняем меньше. Секонд-хенд, по сути, простая достаточно идея. Для одного человека ненужная вещь, для другого отличная находка.

0: Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
0: За пультом
1: Сергей Литвинов.
2: Ну, а мы отправляемся на очередные 60 минут музыкальных находок. Что-нибудь обязательно найдем.

этом часе. Рубрика «Не звучит» попадает под влияние большой суперзвезды Джастин Тимберлейк «Mirrors». Вспомним этот трек, который вышел в 2013 году и стал одним из его главных сольных хитов. Джастин Тимберлейк, напомню, это американский певец и автор песен, актер и бывший участник NSYNC. На прошлой неделе мы NSYNC вспоминали, на этой неделе вполне возможно, что еще раз вспомним. В общем, в Великобритании эта песня поднялась на первое место, а в США достигла второго места Billboard Hot 100. Mirrors – зеркала, но речь здесь вовсе не о зеркале в ванной или в прихожей. Тимберлейк сравнивает любимого человека со своим отражением, с человеком, который является его второй половиной, и вместе с ним меняется и развивается. Песня была вдохновлена его отношениями с девушкой, а клип посвящен истории любви его бабушки и дедушки, которые прожили вместе более 6 десятилетий. О, фантастическая цифра. Действительно достойна уважения. Всем такого союза!

0: Самый забавный факт заключается в том, что в зеленых глазах вообще нет зеленого пигмента. Знают этот факт Люся Чеботина или нет, но вы ее скинули с 5 на 8 две недели в топе. Но это достаточно частая история, когда новинка прошлой недели у нас делает несколько шагов назад, а потом пытается вернуться и, как правило, возвращается, то есть поднимается.
1: Место номер 8.
2: 8.
0: Ровно 2 года назад Шабузи Абарсонг, 16 на 8, 3 недели в топе. Вспоминаем!

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на 3W.

0: снова результаты по поводу того, что латвийцев на дороге больше всего раздражает, бесит, какие другие водители или обстоятельства. Об этом в этом часе поговорим. Ну и компания Volkswagen придумала, как избежать миллиардных штрафов. За что опять бедные Volkswagen хотят оштрафовать? Скажу литературно. Ну а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем во многих районах Латвии дожди, местами сильные и, возможно, также гроза. Больше всего дождей после обеда и вечером в западной и центральной частях Латвии. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный. Во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется по Земгале, Видземе и Латгале до 20-21 градуса тепла. В Курземе 17-21. В Риге ожидается дождь и гроза. Ветер преимущественно

Слабый до умеренного юго-западный. Максимальная температура воздуха 21-22 градуса тепла. Завтра во вторник осадки ожидаются в основном в Латгале и частично в Курземе. Воздух прогреется от 15 на востоке до 20-21 градуса на западе Латвии.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Большинство автолюбителей Латвии, 69%, говорят, что их бесят медленные водители на дорогах. Меньшая часть, 15% опрошенных, указали, что не испытывают к ним раздражения. Также автолюбители отметили, в каких дорожных ситуациях медлительность других водителей больше всего раздражает. Например, при перестроении. Когда они занимают крайний левый ряд и ползут с той же скоростью, что и автомобиль справа, либо лезут в левый ряд при свободном правом. Автолюбители разделяют медленных водителей на два типа. Новички, которые боятся ехать быстро, и водители со стажем, так ничему и не научившись. Вторые раздражают, естественно, больше. Их называют главной помехой на дороге. Они не понимают и при этом что-то строят из себя. Это они обычно ползут перед зеленым светофором вместо того, чтобы прибавить. Собирают всех за собой и потом всегда проскакивают перекресток на желтый. Возмущаются некоторые латвийцы.

0: быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Steidzoši labs komplekts.
8: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Aizpīk. Nervē. Nois MC. Monetočka. Žanulka. Luna. Порнофильмы.
11: Все, что я помню.
10: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
12: Rūkī Klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

Volkswagen придумал довольно необычный способ не попасть на многомиллиардные экологические штрафы в Европе. С 27 года для автопроизводителей, напомню, ужесточают нормы по выбросам СО2. Если средний показатель проданных машин окажется выше установленного лимита, компании придется платить 95 евро за каждый автомобиль. Кажется, что немного, но много. Не один автомобиль выпускает. В общем, у Volkswagen Group сейчас средние выбросы около 100 граммов СО2 на километр при норме 93,5 грамма. Ну, вы видите, что это больше. Уже через буквально одну минуту послушаем вот эту песню. Ну, а прямо сейчас, с позволения Tokyo Hotel, договорю. Так вот, ситуация может стать еще сложнее. Porsche делает ставку не только на электромобили, но и продолжает развивать бензиновые модели. Поэтому Volkswagen решил объединиться с китайцами, с производителями электромобилей XPeng. И у китайцев большая доля электрических машин, а значит, их низкие выбросы помогут улучшить средний показатель всего объединенного автопарка. Там и Porsche, и Volkswagen, и так далее. Получается своеобразная автомобильная математика. Porsche делает то, что любит, бензиновые машины, а это не экологично, не про экологию совсем. XPeng то, что любит Европа, это экология, электромобили. Ну а Volkswagen пытается сделать так, чтобы бухгалтерия была довольна всеми. Из этого получится, покажут цифры, но потом. Пока есть такая идея. И тут на всякие разные хитрости. И их можно понять. Сами там находимся, потребители.

0: некоторых улиток есть тысячи крошечных зубчиков на специальном органе радуле. Они используют ее как своеобразную терку, чтобы соскребсти пищу с поверхности. Сегодня, 17 августа, отмечают необычный праздник – День проснувшихся улиток. Именно почему-то проснувшихся. Да, проснулись они уже давно, на самом-то деле. Не 17 августа. Эти медленные, как может показаться на первый взгляд, путешественники встречаются практически по всему миру. Но топ-радио они точно не слушают. Даже когда я заставляю это сделать своих соседей, потому что люблю слушать громко музыку. Им большой привет. Дело в том, что слух у улиток, в отличие от нас, от людей и моих соседей, у них слуха практически нет. Он отсутствует. Зато улитки отлично чувствуют запахи и прикосновения. Особенно ногой. Не все улитки медленные. Самые быстрые наземные виды могут преодолевать несколько метров в минуту. Для улитки, как вы понимаете, это все равно, что практически Формула-1. Раковина – настоящий защитный дом, и он растет, кстати, вместе с улиткой. Бывают и хищные улитки, но не в наших широтах.
1: Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На топ-радио.
0: Отправляемся на свободу музыкальную. Послушаем три хита подряд без остановки. А потом самая вкусная рубрика «Не звучит». И послушаем песню классную, очень классную от музыканта, который у нас звучит. Но песни нет.

чириканье звучит, и у нас здесь появляется мод с треком «Мурашками». Настоящее имя его Матвей Мельников, один из самых узнаваемых артистов поп и хип-хоп сцены. Строка «Вдохновляйся многоэтажками» призывает находить красоту в привычных серых городских пейзажах, которых хватает и в нашей стране. Муза и поэзия, по мнению автора, скрываются в обычных бетонных домах и будничной суете. Послушаем впервые эту композицию, которая была еще написана и выпущена в 23-м году, в марте месяце. «Мод и мурашками» в ремиксе.

0: tava balss.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 18. 18-е.

0: Adele, Lucky Jennifer Lopez, Everything's Fine начали очередное свое участие в нашем топе благодаря вашим голосам. И еще одну недельку точно будут вместе с нами. Еще одну летнюю, может быть, еще одну летнюю. И потом за осень зацепится, но пока что высшее место 15-е, только 4 недели в нашем топе. Я лично не вижу предпосылок для того, чтобы неожиданно этот трек влетел в первую десятку. Возможно, надо еще немного подождать.
1: Место номер 18.
2: 18.
0: В 24-м году на этом месте оказался Кайго и Me Before You. Тогда с 12-го места на 18-е, 5 недель в топ.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: бюджетные автомобили, которые проедут 400 тысяч километров и особо не сломаются без серьезных проблем и поломок. Эти автомобили все, причем уже давным-давно колесят и по латвийским дорогам. И поговорим про траты в Европе на автомобили, про топливо и страховки и все остальное. Где какие суммы люди платят? Об этом в этом часе еще.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем во многих районах Латвии дожди, местами сильные и, возможно, также гроза. Больше всего дождей после обеда и вечером в западной и центральной частях Латвии. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный. Во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется по Земгале, Видземе и Латгале до 20-21 градуса тепла. В Курземе 17-21. В Риге ожидается дождь и гроза. Ветер преимущественно слабый до умеренного юго-западный. Максимальная температура воздуха 21-22 градуса тепла. Завтра во вторник осадки ожидаются в основном в Латгале и частично в Курземе. Воздух прогреется от 15 на востоке до 20-21 градуса на западе Латвии.

0: город Рига. Спуск с Южного моста. Многострадальный мост избит уже автомобильными авариями. Перед улицей Илукстас авария. Собирается большая пробка. Спуск с Южного моста перед улицей Илукстас ДТП.
1: Автоклуб. Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
0: Названы бюджетные автомобили, которые без серьезных поломок способны проехать более 400 тысяч километров. На вторичном рынке среди машин B-класса особо выделяются Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти два автомобиля выглядят наиболее надежными. Технически эти два авто – братья-близнецы. Самая надежная связка – атмосферный двигатель 1,6 литра в паре с классической автоматической коробкой передач. От турбомоторов и роботизированных коробок лучше отказаться. Они требуют больших вложений и чаще ломаются. Ресурс машин составляет 400-500 тысяч километров. Правда, это не единственные варианты. Обратить внимание стоит и на Hyundai Solaris с Kia Rio, выпуск которых начинается с 2015 года. Для них эксперты рекомендуют комбинацию 1,6-литрового атмосферного двигателя с 6-ступенчатой АКП. Перед покупкой обязательно нужно проверить мотор. У корейских двигателей встречаются задиры, канавки на стенках блока цилиндров, из-за которых растет расход масла. Ресурс у таких машин 400 тысяч километров.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

Последнее, что я хотел на сегодня вам рассказать, тоже автомобильная новость. Автомобиль, конечно же, это удобно, пока у тебя есть деньги. И пока не приходит момент, оплачивай страховку, техобслуживание, шины и, конечно же, заправку. Европейские автомобилисты в этом году особенно хорошо почувствовали последнюю часть расходов. Автомобильные расходы в Европе заметно отличаются от страны к стране, и по данным европейской статистики транспорта, одна из крупнейших статей расходов семейного бюджета. А с топливом в 2026 году ситуация стала еще интереснее. В июне цены на бензин и дизель в Евросоюзе были в среднем на почти 14% выше, чем годом ранее. Сильнее всего за год топливо подорожало в Болгарии, Литве, Румынии, Финляндии и Люксембурге. Если говорить о самых дорогих странах в плане трат на автомобили и топливо, то особенно выделяются Дания и Нидерланды. Там автомобилистам приходится платить за топливо больше, чем во многих других странах Европы. А одним из самых дешевых направлений для заправки остается Испания. При этом Латвия находится далеко не в верхней части европейского рейтинга по стоимости топлива. Но есть тут нюанс. Важна не только цена литра топлива, но и размер зарплаты, как вы понимаете. То есть одна и та же заправка для жителя богатой страны и для латвийского автомобилиста может ощущаться совершенно по-разному. И в этом году европейцам приходится учитывать еще и рост расходов на обслуживание автомобилей. Сколько за один год на 70% моторное топливо подпрыгнуло в цене? Я еще пока по новой цене не менял то масло в двигателе своих автомобилей. И предвижу, что это будет гораздо дороже, чем было до этого. Так что автомобиль в Европе это уже давно не просто купил и езжу. Это подписка только без кнопки «Отменить». На нас, Топрадио, вы, кстати, тоже можете подписаться в соцсетях. Это и Facebook, и Instagram, и Telegram. Мы будем рады абсолютно каждому. Можно, конечно, и от нас отписаться, но не думаю, что это хорошая идея. А почему? Лина Исаева в течение следующих двух часов своего эфира расскажет, почему нехорошая идея от нас отписываться. А я постараюсь это уже сделать во вторник с 12 до 15 с большими хитами прошлых лет и этого года. Так что хит за хитом постараюсь вас убедить не отписаться, а подписаться и подписать своих друзей. До встречи завтра в эфире. Хорошего вам дня. И удачи там на дорогах. Встречайте Лину Исаеву. И берегите себя. Пока.

0: Извините, вы ждете?
1: Да.
0: А вы?
2: Ну, конечно, жду.
3: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»? Открываешь глаза. Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ Радио» и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
4: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
5: Готов быть отличником вместе с «Евроникс». Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
6: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
8: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
9: Что? Как?
8: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.
10: Узнемей. Тудар арвен вайрак, бет аттистība ненотик. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
11: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.

хорошая, а плохая в том, что половина августа уже позади, а хорошая, конечно, логически мои, половина августа еще впереди. В общем, тот самый случай, когда август наполовину пуст или наполовину полон, предстоит решить нам, но я предлагаю сегодня решительно выбирать второй вариант. У нас впереди еще 2 недели лета, будем надеяться, теплыми вечерами, с закатами, со спонтанными планами и всем тем, что мы почему-то особенно начинаем ценить, когда понимаем, что лето не бесконечное. Так что август еще очень даже наполовину полон, и в наших силах сделать это наполнение хорошим. Ну а пока что начнем с нашей дневной смены на топ-радио. Впереди любимая музыка, только хорошие новости, и мы вместе с вами Лена Исаева, и мы начинаем. Поехали!

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

Друзья, ну что, я посмотрела, что нам там погода приготовила на эту неделю, и кажется, там все в намеках на то, что лето потихоньку начинает отступать, но не драматизируем. Пока что пальто доставать не надо, никаких пуховиков. Днем по-прежнему будет около плюс 20 градусов и даже чуть-чуть выше иногда. Просто солнце теперь придется чаще делить нам с дождем. И уже сегодня местами пройдут довольно сильные ливни и грозы. В Риге дождь вероятнее всего во второй половине дня. Вот я уже вижу из окна студии небо, там сгущают краски. Завтра больше всего достанется Латгалии, а дальше всю неделю осадки будут гулять по всей стране. Кому-то дождь, кому-то повезет. А вот к выходным прогноз пока что выглядит еще более мокрым. Есть вероятность, что в ночь на субботу к нам придет активный циклон и принесет уже продолжительные дожди. Но до выходных еще далеко, так что оставляем ему шанс еще передумать. Ну и для тех, кто еще не закрыл купальный сезон, хорошие новости. Вода вполне еще себе держится приемлемой температуры. В некоторых рижских водоемах сейчас до плюс 22, в Кишезерсе до плюс 21, а вот море уже бодрит. В Эцике около плюс 17. В общем, лето еще не ушло, оно еще с нами. Просто теперь на встречу к нему лучше приходить с зонтиком. Ну а что?

0: 49 centi kilogramā.
1: Top, top, top! Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Дунтес, 19А.

проблемы, потому что они у него сейчас не музыкальные, а вполне себе деловые. Дело в том, что 5 инвесторов подали в суд на певицу из-за ее стартапа, который посвящен психологическому здоровью. Еще в 22-м году они вложили в проект около $1 млн, рассчитывая в том числе на то, что популярность и огромная аудитория Селены помогут бизнесу развиваться. Но, как утверждают инвесторы, обещанные проекты и партнерства так и не состоялись, приложение не появилось, контент постепенно перестал выходить, а о серьезных проблемах внутри компании они вообще узнали не от ее руководства, а из прессы. В иске также фигурируют и мама Селены, и бывшая бизнес-партнерша певицы. Инвесторы хотят вернуть вложенные деньги и получить компенсацию, но сама Селена пока что ситуацию не комментировала. В общем, стартап создавался с идеей помогать людям справляться со стрессом, а теперь, судя по всему, неплохой набор антистрессовых практик может понадобиться уже его основателям, в частности, самой Селене. Ну, как всегда, друзья, благими намерениями, сами знаете, куда дорога выложена. Ну, поддержим пока что Селену, проиграем ее трек. Сыграем ее трек. Селена Гомес и The Scene. Love you.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде.

живем, в отличие от того, к чему сейчас вдруг начал готовиться Лазурный берег. Вот мы привыкли думать, что Лазурный берег — это море, яхты, пляжи, Тишь да Гладь, Ницца, Канны. И максимум нас там поджидает одна опасность: посмотреть на счет в ресторане и увидеть, сколько там на нуле, насколько нулей ты там наел. Но этим летом туристов встречают еще и довольно неожиданные указатели: цунами и стрелочки, куда бежать в случае тревоги. На побережье Ниццы и соседних городов установили около 800 таких знаков, но без паники, никакого предупреждения о цунами прямо сейчас там нет, это просто подготовка на будущее. Дело в том, что по оценкам ЮНЕСКО, в течение ближайших 30 лет вероятность цунами высотой больше метра где-нибудь в Средиземном море близка к 100%. Угу. Но не конкретно в Ницце, а речь обо всем Средиземноморском побережье. И французы решили не ждать, пока теория станет практикой, и Ницца уже получила статус «Tsunami Ready», готова к цунами. Там разработали маршруты эвакуации, определили безопасные точки и систему оповещения. Причем история знает уже такие случаи. Еще в 1887 году, после землетрясения в Лигурийском море, волны почти что в 2 метра дошли до района Кан и Антипа. Так что теперь, приезжая на Лазурный берег, можно заранее посмотреть не только, где пляж и ближайшее кафе, но и куда показывает стрелочку цунами. Просто так, на всякий случай, чтобы держать свою head above the water.

0: час. Set Girls от Bibi Rexha і David Guetta. Остаємося в місці.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami, 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti, kafijas pupiņas selection by Rimi, divi veidi, 1 kilograms, 16,99 eiro. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: oh, jā.
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
7: Salga
8: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
9: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.

А особенно хорошо эту экономику одиночества чувствуешь в путешествиях, когда номер на одного иногда стоит почти столько же, сколько и на двоих. И по некоторым подсчетам, самостоятельная жизнь в итоге может обходиться примерно на 25, а то и 30% дороже, чем вдвоем с кем-нибудь. Так что, когда в следующий раз кто-нибудь вам скажет, отношения — это дорого, можете ответить, что смотря какие отношения. Потому что одиночество, оказывается, тоже вполне себе...

0: Indonēzijā.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
6: Что? Как?
5: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9%. На весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
7: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco. Iemīlis zemās cenas.
8: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: Школа зовет?
10: RD Electronics отвечает супер ценами.
9: 17 августа по 13 сентября.
10: Большая школьная распродажа.
9: Смартфон Samsung Galaxy A16.
10: Всего 99

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня, 17 августа, во второй половине дня в Латвии облачная погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха по стране прогрелась до плюс 18, плюс 22 градусов тепла. В Риге воздух на данный момент плюс 19, и к вечеру временами ожидается дождь, возможно, также гроза. Ветер западный, умеренный, однако во время грозы местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

точнее, радио «Нянь». Никита будет дальше с вами. Ну, а мы, друзья, с вами прижили этот понедельник. А это уже неплохое начало недели. Пусть вечер будет легким. С вами была Лина Исаева. Услышимся с вами снова завтра в дневной смене.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.

Дождь шел 14 лет, дорогие друзья. 14 лет, 11 месяцев и 2 дня. А воздух был настолько сырым, что в домах заводились рыбы, дорогие друзья. И время казалось застывшим. Одни слились в один бесконечный... Жители при этом научились жить обычной жизнью. А это природное явление стало символом книжки Габриэля Гарсии Маркеса «100 лет одиночества». Я этим летом очень часто про нее думаю. Может быть, даже есть смысл вернуться и наконец-то дочитать. Всем добрый вечер. Уже можно называть это время суток вечером. Я надеюсь, вы уже закончили все дела делать, потому что время выходить на улицу, друзья. Время, как в песне Шевчука. Бегать под дождем, не боясь даже немножечко, не боясь небольшой простуды. Все-таки иммунитет налаживается именно таким образом. Ставьте лайк, бейте в колокольчик и подписывайтесь на ТОП Радио во всех социальных сетях, а радио вообще слушать никогда не переставайте. Как насчет Армандо Ван Хелдена? Армин Ван Бюрен был? Получай, Армандо Ван Хелдена, народ!

0: Krūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

Этим летом я не устаю радоваться. Столько прекрасных признаков урожая. Например, в кафе стало пользоваться популярностью такое блюдо, как бесконечный суп. Это заказываешь, садишься и на террасе ешь суп, а он не заканчивается, друзья. Да, вот такая вот погода. А сколько сериалов нам с вами удалось посмотреть? Вот, например, в прошлом часе «Дождь» напоминал нам про сериал «Во все тяжкие», потому что иначе его не опишешь. Кстати, он стал гораздо более сдержанным, ведет себя уже гораздо более культурно. Конечно, меня намочил, можно и подуспокоиться, да. Но вообще, это же не шутки про наше лето. Все всерьез говорят о том, что оно вот такое. Этим летом солнечные дни были, но я был на работе в этот день. Как-то так. Еще я вспомнил классный анекдот про ремешок, попу и воробья, но рассказывать ее, конечно, друзья, не буду. В целом еще вспомнились несколько смешных рилзов. Просто хочется, знаете, хорошее настроение. Хочется. И там, значит, я даже попытался запомнить. Там сидели две девчонки и друг друга накрашивали. Одна другой делала разные интересные советы, как накраситься. И в результате они друг друга накрасили, как в художественном фильме «Морозко». Помните? Вот такой очень-очень ядовитый макияж у обеих, и сидят две дурехи веселые, подруги счастливые. В общем, да, это было весело. Что еще? Атрибуты. Замечательное, прекрасное обстоятельство. Грибы скоро пойдут. И совсем скоро я расскажу вам все, что знаю про занимательную микологию. Оставайтесь с нами.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня преобладает прохладная дождливая погода под влиянием циклона. Во многих регионах страны идут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы с порывами западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха вечером сегодня, не ждите больше 17 градусов, облачно, с прояснениями, 30-40% вероятность осадков, то есть дождь будет нас с вами сопровождать уже вот буквально до завтрашнего дня, а завтра поживем, увидим.

Изысканная электроника, дамы и господа. Сразу после короткого перерыва Мадонна де Стирия.

0: Радио.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporio Armani Baldi

Слушайте, надо как-то вас уже подготовить к вечерней трапезе. Если вы еще не ужинали, рановато, рановато, согласитесь. Если уже успели второй обед, давайте называть вещи своими именами, то ужинать еще придет. Я, как ваш личный диетолог, разрешаю. Наслаждайтесь, поскольку надо уже готовиться к следующему лету. Вес еще успеете сбросить, так что, пожалуйста, чревоугодничайте сколько пожелаете. А вот факт интересный прочитал. Алды же здесь, помните художественный фильм «Матрица»? Там были яркие моменты, много запоминающихся эпизодов. И один из самых, пожалуй, аппетитных — это когда персонаж кушает стейк и говорит: «Я, говорит, знаю, что он не настоящий. Я его в рот положу, сочно, сочный вкус внушит мне матрица. Но я решил, что счастье в неведении». Это очень ироничная картинка, поскольку само это неведение артисту не пришлось отыгрывать. Дело в том, что артист по имени Джо Пантолиани, который играл вот этого лысого предателя из «Матрицы», ну, помните, не надо напоминать. Вот. Дело в том, что он вегетарианец. И ему этот стейк имитировали из грибочков. Вы представляете? То есть текст, который он говорил, на 100% искренний. Этот стейк был не настоящий, хотя такой аппетитный. Вот на что грибы в нашей жизни способны. Видите, даже Джо Пантолиани с их помощью сыграл мясной стейк. Ну, это ли не прекрасно? Кто отправляется по грибы, по ягоды на выходных? Друзья, сегодня только понедельник. Столько рабочих задач еще нужно решить. Ну, а потом уже с чувством выполненного долга все вместе наденем резиновые сапожки и погнали по грибы да по ягоды.

0: Слушайте историю. В Голландии один торговый центр вел акцию «Полноценный завтрак по воскресеньям. Всего 1 евро». Представляете, да? Представляете? И эта акция была такая популярная, что на шоссе из-за дешевого завтрака выстроились километровые пробки. У любого действия есть противодействие. А про дорожный формат совсем скоро, после коммерческого блока.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа фарш из свинины и говядины 3,89 и сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Попался изоши лапс комплект.
8: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
10: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!

пошел дождь, шашлык пошел на суп. На улице продолжает оставаться погода, в которую, конечно, ну можно, да, особенно если вы романтический человек, отправиться на прогулку. Но только единственное, не забудьте, да, по лужам гораздо комфортнее в резиновых сапожках, нежели в ваших любимых New Balance или чего вы там носите. Да, смотрим прямо сейчас, давайте обновим картину по дорожной информации. Прямо сейчас абсолютно классическая артерия на Вантовом мосту в плюс-минус обоих направлениях. То есть там катиться будет интересно и в город, и в Пардаугаву. Ну и, соответственно, надо отметить, что по улице Даугавгривас красная, друзья, прямо как в игорном доме. Каунсема традиционно, но там в этом году очень много дорожных работ. Что касается улицы Бривибас, Вполне приемлемо. Поправьте меня, если я не прав. Возможно, машина лжет, которая информирует о дорожной информации на Бривибас, более-менее кислород. Экспорта в сторону Саркандагова, если поедете, то имейте в виду, там очень много желающих. И, возможно, в одном из таких автомобильных столпотворений вы сможете познакомиться с прекрасной девушкой. Просто остановитесь в автомобиле слева от нее, чтобы она видела вас через свое водительское окошечко. И просто пальцами, пожалуйста, показывайте номер телефона. Кто знает, возможно, это будет началом интересной дружбы. А может, она вас отошьет. Тут никаких гарантий.

Слушайте, хочу в конце часа поделиться радостью. Дело в том, что радость — это же что? Это метод. Потому что бывало, наверное, у вас такое. Мечтаешь о чем-нибудь, и вот с бычьей мечтой происходит, это такое, ой, о чем бы еще помечтать? Потому что счастье — это метод. Вот и все. Конец тейка. Я вот, знаете, ищу источники радости в основном в таких местах, которые весьма обыденные, потому что глубоко копать у меня ни времени, ни желания, а вот как в компьютерной игре. Ходишь, майнишь какой-то лут неожиданный, даже в совершенно неочевидных местах. И вот полюбил писать от руки. Это прям для меня, можно сказать, открытие этого сезона. Много пишу от руки, обожаю. Бывает такое, что вот прям отложил все устройства и сидишь, пишешь от рученьки. Я пошел дальше, и сейчас я обращаюсь ко всем биохакерам. Я знаю, что нас слушают продвинутые люди. Очень многие увлекаются биохакингом. Это вставать до петушков, это ложиться, что называется, спать по 8 часов, прокачивать свой организм, правильно питаться. А ты, родной мой, когда-нибудь пробовал писать текст от руки не той рукой, которую умеешь, а вот другой, например, левша? Для меня такой кайф правой рукой пописать. Ну, то есть каракули? Каракули, да. Но у меня и левый тоже каракули. Так что я могу с полной уверенностью сказать, друзья, что я амбидекстр. Или амбисинистр. Я пока не понял, что эти слова значат.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
3: РД

с новым часом, надо поздравить вас, друзья. Да, казалось бы, просто новый час, а нет, нет, нет, это гораздо больше. Не нужно недооценивать маленькие радости. Теория маленьких дел. Поздравить человека с новым часом, пожелать ему лишний раз всего хорошего. Давайте будем... Господи, что я несу, даже самому противно. Ребят, самое главное, что вечер происходит, и вроде как погода даже налаживается. По крайней мере, у нас за окном уже не льет, как час назад. Слава богу, уже здорово, уже хорошие маленькие новости. Больших новостей можно без них пока что. До вечера доживем как-нибудь.

А у нас же сегодня что, 17 августа, и классный день, согласитесь, понедельник. Я обожаю понедельники, серьезно говорю. Многие люди ассоциируют понедельник с выходом на работу после выходных. Ну и что? Лето очень быстро в этом году шагает. Надеюсь, вы успели отдохнуть. Как будто бы денечка все равно не хватит. Есть такое? Даже если очень насыщенное, очень напропалу, если вот лето как до капельки выпил, все равно одного денечка не хватит. И это, ребята, это будет понедельник. Финальный день лета, прям как понедельник, как сегодня. Я знаю, что уже педагоги вышли на работу. У них за две недели до учебного года примерно начинается вся рутина. Они смотрят журналы, мне кажется, там изучают фамилии разные, репетируют произношение всех учеников. Нужно, чтобы от зубов отлетало. Что еще? Любуются на расписание, тренируют подпись, чтобы в дневнике подмахнуть замечания, да? Обратили внимание, как дневники выглядят? Если хорошая оценка, то просто оценка и все. А если у тебя прилежание страдает, и надо какой-то комментарий оставить, то педагог оставит тебе его, что называется, с оттяжечкой. Не знаю, почему так устроено, но все мы люди. Мне кажется, если бы я был педагогом, то... Я не знаю, я бы, наверное, ручку не красной пастой заправлял, а кровушкой. Для того, чтобы, ну вот, со всей душой работать. Может, кстати, хорошо, что меня учителя не возьмут.

0: Tūlīt svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi!
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Выгодное предложение уже в Буницепс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Metalolom Stalmet, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmet, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Stalmet, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmet.lv. Номер разрешения лотереи 8.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 17 августа, вечером. Прохладная дождливая погода под влиянием циклона. Во многих регионах кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы с порывами западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура сегодня вечером не выше 17 градусов. Возможно, небольшой дождь практически по всей стране. Ночью будет преимущественно облачная температура около 15 градусов. Вероятность осадков понизится. Завтра, во вторник, зона затяжных дождей сместиться на восток страны. На остальной территории будет просто облачно. В Латгалии будет дождь. На остальной территории Латвии вроде как дождя не ожидается.

Хорошая песня учит не грустить. Это прекрасный навык. Надо отметить, что Джиган неплохо стал читать рэп. Отдаю свою дань уважения. Очень нравится пошутить, когда, например, ведешь мероприятие, и внезапно фотография Доминика Джокера появляется на экране. Ты говоришь: «Ох, как похорошел Джиган после рехаба!» Даже один раз на меня обиделись, пытались даже отчитывать. Ну, что сказать? Мне кажется, Джиган посмеялся бы над этой шуткой. А вообще, слушайте, ну, конечно, грустить не надо, но констатировать очевидные вещи нужно. В этом году летом разочаровала сборная Аргентины по футболу. Было такое? Я разочаровался. Сборная Аргентины по футболу. Все. Еще давайте список дополним. Абсолютно стало раздражать кофе с сахаром. Просто непонятно, каким образом я раньше любил кофе с сахаром. Тут либо кофе стал другим, либо я другой человек, да. В каких-то своих уверенностях тоже разочаровываешься. Это нормально. Много планов за лето не сдвинулось. И, например, в моем случае я даже не подумаю их пошевелить, да. Но... Все-таки вот где поперло, там да. Так что стакан наполовину полон. Возможно, это из-за того, что сегодня дождь, я не знаю.

0: в исполнении Naughty D, Lucky You. Все только начинается на топ-радио.
1: Извините, вы ждете?
2: Да.
1: А вы?
3: Ну, конечно, жду.
1: А ты тоже ждешь концерт Мумитроль? Открываешь глаза. Их песни — это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу ТОП Радио и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
4: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые 2 товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos

Энергичная музыка, понятно, топ-радио другое не держит. Но ты все равно води машину аккуратненько. Даже если ты на Бременском моторвагене. Посмотрим температуру по палате. Прямо сейчас открываю дорожную карту. По большому счету, конечно. Конечно, трафик становится уже не таким час-пиковым. Уже не таким. Сейчас подробнее скажу. Ну, то есть, логика остается прежней. Если ехать по кольцевым развилкам после моста нашего с вами Южного, там, где и Славу ела, и выезд и на Ладголес, и на Краста, там может быть, конечно, трафик. Трафик Трафикович, я бы даже его назвал с уважением. Но разве вы не знали, друзья? Вы в курсе, что там проехать сложнее? По Вантовому мосту ехать будет уже не так сложно, как в прошлый раз я вам докладывал, поскольку, если верить моему источнику, в город, то есть на правый берег Даугава ехать будет, может быть, как-то медленнее, чем если бы совсем без никого на мосту. А в сторону Пардаугава ехать будет уже проще, друзья. Да, опровергните меня, если я не прав. 2.5.0.37. Интересный момент. Я тут только что узнал, что, оказывается, астронавтам НАСА по приземлению запрещено водить несколько дней машину. После того, как ты пребывал в космосе, ну, логично, да? И дело в том, что надо адаптироваться и к земной гравитации и так далее. Но я вот тут подумал, вот астронавтам НАСА несколько дней, а условному Богдану Титомирову я бы, в принципе, запретил машину водить, потому что тот еще космос.

Время традиционной рубрики «Тысяча и одна причина купить новые кеды», дорогие друзья. Напомню преамбулу. Дело в том, что если бы Криштиану Роналду предложили отдать половину состояния за то, чтобы вернуться в прошлое и не носить отвратительную обувь на тренировках, потому что, посмотрите, это же шедевр. Это не 40-летний мужчина, это настоящий про-атлет, который великолепно выглядит, следит за своим здоровьем, но ножки, они с самого детства у него страдали из-за неудобной обуви. И немного кривоватенькие, да. Учитывая то, как помешан на своей внешности Криштиану, я думаю, он 100% раскошелился бы и миллиардами несметными оплатил бы эту возможность, но... Нет, а у нас с вами есть возможность. Так что, пожалуйста, носите удобную обувь, дорогие друзья. Брендов не назову, но историю расскажу. Вы точно узнаете, о какой модели речь идет. Значит, один англичанин, он эмигрировал в Америку в начале 20 века и занимался ортопедическими супинаторами. То есть... Люди, которые весь день проводили на ногах, всевозможные полицейские или работники учреждений, они покупали у него супинаторы для того, чтобы, ну, ножки не уставали. Ноу-хау этого человека было в том, что он вдохновлялся тем, как построена ходьба курочки. Три опоры, трехточечная опора. Потом все кроссовки станут производить по этой системе. Но тогда Уильям Райли даже спортивной обувью не занимался. И внезапно, когда супинаторы стали супер популярны, он нанял продавца для того, чтобы тот масштабировал доходы. И вот, значит, этот продавец по имени Артур Холл стал успешно продвигать продукт по всей стране. И тут внезапно, компания доходит до первых беговых кроссовок. И шаг за шагом. Сначала коммивояжер этот, Артур Холл, который изначально приходил как торговец, он выкупил компанию и стал по-другому, стал революционером в мире обуви. Он выпустил так называемые трекстеры, да, возможно, вы даже носите их, поскольку сейчас мода на кроссовки, которые тогда были популярны. Первые в мире беговые кроссовки с рифленой подошвой для лучшего сцепления, это было натуральное ноу-хау. И в 1972 году проходил легендарный бостонский марафон. К тому моменту компанию купил очень богатый человек, который стал конкретно вкладываться в бизнес, и бренд New Balance превратился в то, что мы с вами знаем прямо сейчас. Например, легендарная 320-я модель до сих пор выходит, и она очень популярна. Возможно, вы прямо сейчас сидите рядом с батареей и слушаете, после того, как под дождем промокли ваши вот эти 320-очки. А может быть и нет, но все равно, мне кажется, я оговорился, разок назвал бренд, но так или иначе, носите хорошую обувь, дорогие друзья. Не надо экономить на таких вещах. Вон, посмотрите на Криштиану, да, экономился.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
2: Что? Как?
1: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.

0: хочу вам признаться, дорогие друзья, вы знаете, наступил момент жизни, когда волею судеб так получилось. Я стал растить усы. И в этот момент, вероятно, отсылка к великим китайским мудрецам сработала. Сколько мудрости, вы знаете, сколько ощутил жизненного опыта. Все благодаря усам или по их вине, поскольку... Знание множит скорбь, как ни крути. И вот я знаю, что нас прямо сейчас по радио слушает очень много людей с усами. Это умудренные опытом взрослые ребята. Скорее всего, у них еще хорошая спортивная кепочка. А зимой они носят вот эту в стиле Александра Панкратова черного. Мужики, вы потрясающе выглядите. Огромное спасибо за вашу харизму. Ну, а если вы, друзья, более легкомысленные, то, ну, согласитесь, а? Хорошо же, хорошо. Понедельничность. Обожаю понедельники. Миронов хотел взять да отменить. И зря не отменил. Я бы эти выброшенные понедельники собрал, засушил бы вместо сухарей. И вот когда похолодает, с чаем за милую душу, дорогие друзья. Мы продолжаем готовиться к лучшему времени года, к мечте поэта, поскольку, знаете, вот Пушкина взять, вот если бы сентябрь не заканчивался в его жизни, там по-другому все закончилось, то вот если бы жил в вечном сентябре, вы представляете, сколько бы человек понаписал? Он и так молодец. Он и так время даром не терял. А ты тоже не теряй. У тебя впереди вечер, вечерище, вечеришечка. Да, будет замечательно. А под конец хочется оставить вам до следующей встречи немного пользы. Если вы тоже холостяк за 40, то 100% вы знаете рецепт курицы на солях. Курица на солях. Берешь, значит, противень, сыпешь туда килограмм соли, кладешь курицу спиной прямо на соль и на 180 градусов, ну, какой-то часик, да, пускай она там у тебя пошкварчит. Ребята, там... Просто невероятный результат. Если бы можно было только... Если бы не надоедало, одно и то же прям надоедает. И я вот где-то на 10-й солевой курице уже устаю и покупаю что-то другое в магазине. Но вообще, вот серьезно, просто поставил, подождал и ешь. Невероятно. Попробуйте солевую курицу, это вам мое настояние. До следующего вечера, уже завтра будет вторник. Приду, проверю. Берегите себя, до встречи. Спасибо, Чнущ.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 9-я позиция.

0: детском отделе Skyrmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyrmore Kids, улица Донтас, 19А.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 23 августа. Фарш из свинины и говядины 3,89. И сыр Тилси 4,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
5: All-time favorites.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.